Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Не знаю, как у вас, а лично у меня повышен градус отношений с роботом-пылесосом. Если у вас такая же проблема, сделайте, как бабушка моего друга. Знаете, что она, как она решила этот вопрос? Она запирает, значит, робот-пылесос в каждой комнате, как минимум, на полчаса. И говорит еще, вот это заклинание нужно обязательно произнести, чтобы пропылесосил нормально, а не сделал тяп-ляп и уехал в другую комнату.

0: Макс на Бокавторском радио вместе с вами. Если вы думаете, что ваши соседи там или знакомые какие-то странные люди, поверьте, это не так. Вот, например, бывшая коллега недавно продавала детскую кроватку. Ей одна дама написала, что хотела бы перед покупкой приехать к ней домой, внимание, положить ребенка и посмотреть, будет ли он в этой кроватке спать или нет. Что сказать? Возникает только один вопрос.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

Русское радио. Золотая история. Алсу. Свет в твоем окне.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно ко мне приезжала мама, и я услышал такой разговор необычный. Она говорила с моей кошкой. Значит, говорит ей: даже не смотри на меня так. Можешь не мяукать, я все равно тебе этого не дам. Замороженная сырая рыба, это тебе нельзя. Ночью сама из мусорного пакета возьмешь, хорошо?
1: Что слушает страна?

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И если по каким-то причинам ваши надежды в чем-то не оправдались, не переживайте, не волнуйтесь. Просто представьте маленького меня, вот совсем крошечного, который впервые увидел салат под шубой и сказал: «А можно мне вот этот клубничный салат?»

лучшие. Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Одна знакомая недавно рассказала очень милую историю. В общем, она ехала в метро, увидела парня, который держал в руках рыжего котенка и все время целовал его в лобик. Вот представьте, там всю дорогу она ехала, умилялась, потом надела очки, оказалось, что у него в руках был чебурек.

Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио rusradio.ru. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. rusradio.ru. Все будет интерактивно хорошо.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно договорились с друзьями выехать на природу, отдохнуть. Созваниваемся, и я спрашиваю одного товарища, что с собой брать поесть, как мы договоримся. Он отвечает: ну, я приготовлю дичь, как всегда, а вы берите что кто хочет. Я его спрашиваю: дичь, это как это? Это как понять? Это гуся, что ли, приготовишь? И он такой отвечает: дичь — это то, что я по традиции устрою в конце.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Сейчас многие учат иностранные языки, и одна знакомая пара очень так интересно подошла к этому вопросу. Один раз в неделю они договорились говорить только на иностранном языке. То есть любые вопросы, любые фразы должны звучать только на иностранном, ни на каком другом. Я недавно вот их встретил, спрашиваю, ну как успехи в изучении? Они ответили, ну по вторникам мы теперь просто не разговариваем.

0: тебе.
1: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно покупал маме линзы. Продавщица предложила бесплатно проверить зрение. Ну, я усмехнулся, сказал: у меня зрение проверять? Да у меня глаза как у орла. Глаз алмаз, понятно. Попрощался, пошел, толкаю дверь, она не открывается. Вообще никак. Со всей силы ее, ничего. Потом замечаю, огромными буквами написано «На себя». И продавщица такая: может, все-таки проверим зрение?
2: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
0: Русское радио.
2: Русское радио. Всегда с тобой.

терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза опять сомлись.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами слушал новую песню Димы Билана и Анны Асти под названием «Эпилог». Ну а в качестве эпилога к этому музыкальному часу хочу рассказать вам одну поучительную историю. Мой друг встречался с девушкой гораздо моложе него. Любовь была несусветная. Вообще скоро свадьба, все отлично. Недавно спрашиваю, как дела? Говорит, все, расстались. Оказывается, он в телефоне, у нее был записан как «любимый банкомат».
1: Реклама на русском. 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци. Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход по приглашениям 6+.
2: По-настоящему умные весы меняют показания в зависимости от пожеланий хозяйки. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в стоматологической клинике и наблюдал такую картину. Мальчик лет 6, в общем, он очень боялся, его пытались успокоить. И в какой-то момент из кабинета, вышел другой мальчик, вот такого же возраста примерно, абсолютно спокойный, просто прям вот как стена. Его спросили, скажи, вот не страшно же было, правда? И он такой говорит: нет, не страшно, но очень больно.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно стоял в очереди в продуктовом магазине, и передо мной мужчина 10 минут выкладывал на ленту разные напитки. Там 3 таких, 4 таких, 5 таких, 8 таких. И в конце 7 пакетиков кошачьего корма. Кассирша все это так очень долго пробивала, и голос в очереди: у кота юбилей, похоже.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: всем параметрам.
1: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: 5 июня в 19.00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тотци, популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход по приглашениям. 6+.
4: Рисковал ли я когда-нибудь жизнью ради любимой женщины? Да я каждый день ем то, что она готовит! Рекламная служба Русского радио 579-7799 499.
5: Что

бывает любовь с первого взгляда, с первой ложки, с первой мурашки. Наверняка тоже бывает. Но настоящая любовь, про которую поет Александр Шоуа, конечно же, с первого звука и с первой шутки. Разумеется, я говорю про главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Встречайте буквально через минуту.

0: Лучше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России подписал накануне несколько важных законов. Так, Владимир Путин увеличил лимит сверхурочной работы в России со 120 до 240 часов в год, а также упростил задержание нетрезвых водителей. Автоинспекторам надо будет заполнять при этом меньше документов. Кроме этого, подписан закон о штрафах за нелегальную продажу метанола, токсичного химиката, который недобросовестные производители добавляют в алкоголь. Еще одним законом глава государства разрешил списывать долги до 10 миллионов рублей бойцам СВО, заключившим контракт с мая этого года. К другим новостям. В России усилили контроль за IP-адресами пользователей. Операторы связи, не передающие властям сведения об адресах абонентов, начали сталкиваться с санкциями. За непредоставление таких данных Роскомнадзор оштрафовал уже 85 телеком-компаний, пишут «Известия». По закону информировать надзорные ведомства

0: В российских школах сегодня пройдут последние звонки, они прозвенят для 660 тысяч выпускников. Ранее Министерство просвещения синхронизировало окончание учебного года, независимо от того, учились школы по четвертям или триместрам, и установило единый день праздника. На этом пока все новости. В Москве 7:02. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Здравствуй, страна! Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив! На русском радио.
3: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, родулики! Давайте просыпайтесь скорее! 7:02. Сейчас, смотрите, оп, и уже 7:03. Мы движем время вперед! Здесь главное на главном русский перс на русском радио. Димка Морозов, Полинка Жукова, Антон Владимирович Юрьев тоже тут. Здравствуйте!
4: Доброе утро! Я думал, ты волшебник. Так, чпонька уже 3 минутки.
3: Слушай, да, по молодости был волшебником. Чпоньк! Все!
5: Антон, скажи с высоты прожитых лет, да. Есть ли у тебя такой вот чпоньк и уже вот, ну, как бы...
4: Пятница.
5: Уже пятница, да.
3: Есть такое, есть. Сейчас я скажу с высоты прожитых лет. Боже, как высоко! Нет такого, нет, надо поработать.
5: Ну, давайте крутить землю в сторону лета.
3: Да, давайте, давайте.
5: Давайте, прокручиваем, прокручиваем, поехали, как на беговой дорожке. Значит, мы будем крутить сегодня... Нет, не барабан. Мы будем крутить сегодня вот эту волшебную шкатулку, в которой лежит 10 тысяч рублей.
3: Хорошо, принимается. Игра против правил.
4: Да, слово на вылет будем крутить.
3: На вылет не поймаешь, однозначно тоже принимается. А что там по поводу 12 знаков?
5: Покрутим.
3: Покрутим, гороскопчик будет. И песенки, конечно же, будут ваши любимые. Но как
5: а вот их мы будем крутить в прямом смысле этого слова.
3: Да, давай-ка, накрути-ка мне какую-то песенку.
5: 3, 2, 1.
4: Погнали!
1: Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Авторадио. Радио.
1: Ой, прилетела новость оттуда, откуда не ждали, из ЗАГСа.
2: Что? Да ты
3: что? Ой-ой-ой, что случилось?
1: Да,
2: по данным... Я же вроде все оформил, что случилось?
1: По данным ЗАГСа Москвы, имя Дима за последние годы резко опустилось в рейтинге популярных мужских имен.
2: Да ты что?
1: Да, в прошлом году в столице так назвали чуть больше 1000 мальчиков. При этом в соцсетях это имя все чаще попадает в список красных флагов. Там, значит, в этом списке уже есть Никита и Настя.
3: Вот, теперь и Димка.
1: Да. Почему там нет Гульнас Рафиковны, например? Героиня мема.
2: Подожди, там и имя, и фамилия, там, или в одну строчку?
1: Там, где Настя, там должна быть еще и Гульнас Рафиковна. Ну, это
2: сделай ты паузу между Гульнас Рафиковна,
3: ну, ладно,
2: чтобы не было.
3: Это понятно.
2: Кто? Гульнас Рафиковна пришла. Ты нормальный.
3: А с Димой-то что не так?
2: Слушай, с ним все не так, посмотри на него.
1: Ну, они вот шутят, люди, что типичные Димы существуют и связывают ими с неудачными отношениями и сомнительными историями. Ну, ребят, ну, в принципе, так оно и есть.
2: Да, с каждым
1: человеком могут связать. И отношения неудачные, и истории сомнительные, да и вообще человек на букву Г.
2: Не, ну, Диман, надо сходить с пьедестала вовремя, понимаешь? Ведь какое-то время просто вот люди пели про тебя песню. Я люблю тебя. Все, надо сходить с пьедестала. На какое-то время ты не в тренде. Надо подождать совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. И тем более странно, понимаешь, по данным ЗАГСа в Москве. Ну вот как вот, к примеру, ты смотришь, к примеру, да? Ну вот здесь, значит, Атрахиздыл, Харабыл, этого как называем, Дима. Ну нельзя.
3: Ну
2: нельзя.
3: Не вписываешься ты в общую компанию.
2: Да, и что это такое? Курьер Дима спешит. Мы не привыкли к этому.
1: Да.
2: Правда? Давай как-то это сам. Можешь мне второе имя сделать через стиры?
1: Давайте подумаем, да.
2: Да.
1: Дмитрий... Эммануил.
2: Что, какой Эммануил?
3: Кеша.
2: Как Кеша?
1: Кстати, я вам расскажу сейчас историю. Я пришел в спортзал под именем Игнат. И весь персонал пришел посмотреть, как выглядит человек, которого зовут Игнат.
2: Да, как мы рад, к нам пришел тренироваться Игнат. Мне нравится больше Дмитрий Талибжон. Ну, тире-стире.
1: Ладно, окей, я подумаю об этом завтра.
2: Не думай, меняй паспорт.
0: Русские перцы на русском радио.
4: Мне нужен твой совет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

0: Овны. Сегодня вам стоит рискнуть. Осторожность уже ничего не меняет.
1: Тельцы, кто-то неожиданно поддержит вашу затею в нужный момент.
2: Коллеги-близнецы, день принесет приятную суматоху и хорошие новости.
0: Раки, не зацикливайтесь на мелочах. Мыслите масштабнее.
1: Львы, вас ждет шанс блеснуть своим талантом перед важными людьми.
2: Девы, сегодня полезно отступить от привычного маршрута, буквально или фигурально.
0: Весы, неожиданное совпадение заставит вас улыбнуться.
1: Скорпионы, секрет вашего успеха сегодня – выдержки и самообладание.
2: Стрельцы, кто-то вдохновится вашим примером, даже если не скажет об этом вслух.
0: Козероги, хороший день для того, чтобы попросить о помощи. Не тяните все в одиночку.
1: Водолеи, вас посетит интересная идея, которая сначала может показаться странной.
2: И рыбы, сегодня стоит обратить внимание на случайные фразы и знаки вокруг.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7. Более подробная информация на сайте a7.ru.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
15: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци, популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход по приглашениям. 6+.
16: Дорогая теща, телеграмму о вашем приезде получили. В остальном у нас все хорошо. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио.
1: Ну что ж, с одной стороны грустная, с другой стороны, знаете, героическая история. Филиппины представили.
2: Да.
1: Жарко.
2: Да.
1: Хорошо. Так вот, филиппинец сконструировал для раненого попугая квадрокоптер, с помощью которого малыш снова смог полетать.
2: А? Какая добрая
1: Полетаем!
2: История.
1: Ну и пусть спасибо за квадрокоптер. Птица, значит, пострадала после нападения кошки и больше не могла подниматься в воздух. Тогда хозяин собрал капсулу для летательного аппарата, куда сажает пернатого. Теперь попугай снова летает во время прогулок и довольно щебечет.
2: Такая хорошая история. Да. Просто,
1: ну, добрый конец. Хорошо. Вот в Филиппинах это возможно. А вот если где-нибудь в Евросоюзе, говорит, я смастерил тебе квадрокоптер, я лучше пешком. Ну его нафиг, знаете, вот это вот все.
3: Да, слушай, ну знаешь, некоторые попугаи, живя в клетке, не имеют возможности вообще летать, имея даже крылья при этом.
1: Да, да, да, да. А вот у нас вот такой, представляешь?
2: Где?
3: Нет, не представляю.
2: У нас на русском радио, если бы жил?
1: Жил на русском радио, мы бы это самое, значит, там, смастерили бы ему, он бы начал бы летать, потом бы контракт заключил, и вот, настоящий попугай.
2: Да. Но это уже другая история будет.
3: Но Филиппины мне нравятся больше немножко, потому что там теплее.
1: Тебе Филиппины нравятся больше, чем у нас здесь дома?
2: Мы не слышали этого.
3: Здесь плюс 10.
1: А что плюс 10?
3: Я люблю там, где плюс 26-28.
1: Боже ж ты мой.
2: И на нашей улице будет праздник морозов.
1: Да, и у нас
3: будет... На третьей Хорошевской будет праздник, а где?
2: И у нас будут Филиппины.
3: Будет ярмарка?
1: У нас будут Филиппины? Филиппины наши?
2: Да.
1: Вы что творите?
3: Но Филиппины, цы и филиппинки точно должны
2: прийти. Антоха, ты все проспал.
1: Я все проспал. Буква П же в середине, да? Главное утреннее политическое шоу страны. Филиппины наши.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: вот ощущение, что здесь какие-то слова были пропущены.
1: Да.
0: В конце.
1: Да. Па-па-па-пам-пам.
2: Да. Ночью над землей.
1: Да, с перцами играй.
0: Срочно ты звони.
1: Да, нам сюда-сюда.
2: Можно выиграть колонку.
0: Ну, не ври.
1: Спасибо, Полин.
0: Ну, ладно.
2: Позвони. 8-4-9-5-9-9-5-105-7.
1: Адюшка, будь добр, принеси нормальный телефон и уйми свою подругу.
2: Давай, я что, не твоя подруга?
0: Переписываем.
1: Ты мне близкая.
0: Так, все, переписываем, никуда не годится. Давайте. Все нормально, но надо переделать, как говорится.
2: Все нормально.
0: 8-4-9-5-9-9-5-105-7. Звоните, слово на вылет у нас впереди.
1: Давайте.
3: Главное утреннее шоу страны. На русском радио. Что слушать?

0: Русское радио. Русское
1: радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страховой. Страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
8: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Почему меня всегда приглашают на кофе? Я, например, котлеты люблю. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Русском радио. Слово на вылет.
1: Танцевать весьма неплохо. Поглядите, тут Антоха. Ой, что-то защемило, ребят.
2: Ну, бывает. Аккуратно.

0: Нормально, все, размялся, все хорошо. Теперь можно передавать слово, знаете кому? А в нашей игрушечке слово на вылет нам зазвонила Светлана с потрясающей фамилией Ангел.
1: О, Светланочка, здравствуйте.
0: Ангел. Вот,
2: Доброе утро.
3: У вас чудесная фамилия, действительно.
0: Да. А знаете, где она живет? Где? Вологде.
1: Светочка, скажите, у вас есть навыки оказания первой помощи?
2: Ну, такие начальные.
1: Пригодятся, потому что Антон после этих танцев, может быть, воспользуется вашими услугами.
0: Да. Димка намекает вообще на искусственное дыхание.
2: Это нормально.
0: Ну что ж, правила.
1: Итак, Светочка, смотрите. Вы сейчас должны будете вернуть на место из известной песни вылетевшее слово. Одно. Всего лишь навсего. И все, и получите классную фирменную колонку.
3: Очень все просто на самом деле. Свет, мы за вас болеем. Я уверена на 100%, что вы это слово поймаете.
0: Света?
2: Хорошо, спасибо.
0: Ну, давайте.
1: Ну, еще пока не за что. Итак,
0: ну, Света,
1: слушайте кусочек.

0: как-то незаметно это слово вылетело. Прям вот хоп-хоп, и все.
1: Но оно все равно вылетело.
2: Обещаю быть с тобой.
1: Да.
2: Что-то такое.
0: Что-то такое. Слово «быть» выпало, вы считаете?
1: Нет.
3: «Быть» оно там было. Было «быть». «Быть».
1: Чуть-чуть подальше.
3: Обещает быть с тобой.
0: Света, давайте второе слово. Второе слово дороже первого.
1: Угу. Первое слово съела корова, да, как мы знаем.
3: Да.
2: Пускай обещает, тогда будет.
0: Обещает.
1: Ну нет, к сожалению, не получилось этот раз это слово вам найти.
3: Свет, там слово «открывать».
1: Да, «открывать сердце».
3: Ага. Вот.
1: «Открывать сердце лишь для тебя».
3: Да.
1: Так,
3: на самом деле, Свет, мы вас понимаем. Вот я с Нюшей когда общался, она тоже обещала быть с тобой.
0: Не сдержала обещание. Понятно, все с тобой. А может быть, потому что ты женат?
3: Не стерпелась, не слюбилась.
0: Светочка, спасибо вам большое, хорошего вам дня. Володя, привет.
1: Пока.
4: Слово на вылет на русском радио. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: На русском радио.

0: сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Академия ТОП IT. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Идет набор в частную школу ТОП IT на Астана Кисаева. IT, сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Реклама на русском.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: ЛИЭС. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
3: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. На московских АЗС заметно подорожало дизельное топливо. За неделю его стоимость выросла на 50 копеек до почти 78 рублей за литр. Бензин также прибавил в цене. АИ-95 подорожал на 20 копеек, 92 на 11 копеек за литр. Такие данные Московской топливной ассоциации приводит Интерфакс. С начала года топливо на московских бензоколонках в зависимости от марки подорожало на 2-3 рубля. В Министерстве транспорта выразили готовность разрешить мотоциклистам двигаться по выделенной полосе для общественного транспорта. Глава ведомства Андрей Никитин поддержал такую идею, но добавил, что вопрос необходимо проработать с точки зрения безопасности. Мнения экспертов, опрошенных газетой «Коммерсант», на этот счет разделились. Одни полагают, что допуск мотоциклистов на автобусные полосы снизит нагрузку на дорожную инфраструктуру. Другие отмечают, что байкеры и так в пробках не стоят и быстро проезжают, лавируя между машинами. А если мотоциклисты еще больше ускорятся на выделенной полосе, это повысит аварийность. Рособорнадзор вынес предостережение трем московским вузам. Замечания получили Московская международная академия, Лингвистический университет и Российский университет медицины. В ходе проверки были выявлены проблемы с содержанием вузовских сайтов, недочеты в нормативных актах, а также нарушение правил пересдачи студентами академических задолженностей. Последнее. Рособорнадзор еще раз уточнил, что может лежать на столе во время сдачи единого госэкзамена. Разрешена бутылка

0: Самара. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: О, дорогие друзья, на 8 часов 2 минуточки. Главное на главном продолжается здесь «Русские перцы» на русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев тут. А это значит, что ближе подходите, будем обниматься. Кто проснулся? Привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, мы вас всех поздравляем с последним звонком.
2: Да, это пора началась.
1: Да, да, да, да, да.
2: Действительно,
1: последний
2: в школах.
1: Последний звонок, ну, и да. Я у порога.
2: Звонят, звонят. Я думаю, каждый из нас помнит этот день, когда прозвенел их последний звонок. Я тоже свой, кстати, не забуду никогда. Знаете, что было? Мы, значит, танцевали вальс на торжественной линейке. И у меня были безумно красивые туфли небесно-голубого цвета. И у них были такие атласные ленты, которые завязывались на мои ножки, чтобы они держались. И в самом начале танца я уже тогда поняла, что я не дотанцую в них, это точно, потому что они начали вот прям буквально вот на мне развязываться. Потому что ленты, да, такие были, ну, скользкие, это естественно, потому что атласные. Я начала, да, по туфельке терять.
1: Ага.
2: Вот в одном...
1: Туфельки терять, такое ощущение, что у нее сороконожка. Потеряла... Дамы и господа, Полина Жукова потеряла за вечер более 18 туфель.
2: В общем, к концу вальса я танцевала уже босиком, и мои туфли просто были разбросаны по всей площадке. Одна туфля. Туфля, да, в одной стороне, другая в другой.
3: Чей туфля?
2: Ну, в общем, как-то было так. Это было весело.
1: В районе 5 утра это перешло все в тверг, понимаешь? Ничего себе, бал здесь какой, ребята!
3: Надо было к кузнецу Вакуле обращаться, чтобы он тебя подковал.
2: Да, да, да.
3: Чтобы ничего не потерялось, по крайней мере, под тяжестью собственного веса.
2: Ну, к сожалению, последний звонок бывает только один раз в жизни. Поэтому... Вот.
1: Нет, почему? Если в местах не столь отдаленных, он... Ну,
3: не, бывает три, например, в четвертом классе,
1: да.
3: В девятом и в одиннадцатом.
1: Угу. У тебя так было?
3: Конечно.
2: У меня такого не было.
3: В садике тоже был последний звонок.
2: Ну ладно,
1: ты хочется... прям с третьего класса начал туфельки терять.
3: Давайте лучше у наших слушателей спросим про их последний звонок. Чем он запомнился? Расскажите, пожалуйста, эти трогательные истории. Мы их очень ждем в наших социальных сетях, в комментариях под постом с темой дня.
1: Да, личный номер еще у нас есть. Личный. Мы никого его не рассказываем, кроме 150 миллионов человек.
2: Да, 8-916-003-105-7. Кстати, если у вас есть фотографии с вашего последнего звонка, присылайте.
3: Очень ждем. И я надеюсь, что вы понимаете, что такое мессенджеры.
2: Угу.
1: Да.
3: Если не понимаете, пишите нам в мессенджеры, мы вам расскажем, что это такое.
2: Все работают, все работают.
1: О, как!
2: Мы на связи.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Да, у нас очень трогательная и прекрасная тема. Сегодня для обсуждения ваш последний звонок в школе. Чем он заполнил...
2: Запомнился. И заполнился. Можно я прочитаю сообщение от Андрея из города Барнаула, который, между прочим, вот пока мы здесь работаем в шоу «Русские перцы», он успел, значит, школу закончить, институт закончить и уже в институте начал преподавать.
3: Ну, то есть неоднократно заполнял звонок, да?
2: Да. Его последний звонок запомнился даже больше выпускного. У них был объединенный класс, и периодически происходили конфликты. Но во время подготовки репетиции последнего звонка мы сплотились как никогда, горели общим делом. Хотелось, чтобы все прошло на максимально высоком уровне. Нам это удалось. И именно последний звонок Андрей вспоминает с чувством ностальгии.
1: Прекрасно.
3: Ну, есть же выпускники, которые не помнят последний звонок, ну, чисто по техническим причинам.
2: Это ты про себя.
3: Нет, у меня последнего звонка вообще не было. Я последний звонок вел.
2: Тебя исключили со справкой, что ли?
3: Нет, я в другой школе вел последний звонок. А со справкой меня исключили с другого места, понял? Так что не подхамливай.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома. Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282. Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева 18, Кирова 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. За счастливое детство.
4: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новый

0: лимонады «Асса». Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. «Асса». Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре «Сом». До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в «Сом» уже сегодня. Московская, 3.
1: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни-С. Технологичный, современный, мощный. Только в мае в Чанган Гермес выгода на покупку до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки. Скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании Гермес. Ждем вас по адресу Минеральные воды, автомобильная 19А. Реклама. ООО «Гермес». Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Ознакомиться с подробными условиями кредитования можно на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами.

0: И перцы на русском радио.
1: Это мы.
2: Расскажите про ваш последний звонок. Что там было такого запомнившегося? Вот Владимир говорит, что у них и 9, и 11 класса запомнились тем, что там были одни парни, и ни одной девчонки не было на последнем звонке.
3: Ого.
2: А почему? Потому что это Нижегородский кадетский корпус.
3: Понятно.
2: Имени героя Советского Союза, генерала армии Маргелова Василия Филипповича. Выпуск 2010 года.
3: А что же девчонок не привезли на выпускной, чтобы вальс танцевать? Обычно, по-моему, в кадетских училищах танцуют.
1: Нет никакого там, к примеру, на женское педагогическое училище.
3: Ну, да.
1: К примеру, вот напротив.
2: Институт чтобы... благородных девиц. Угу.
1: Да, да. Ну, которые, естественно, с последним звонком. Ну, благородные, конечно, но танцевать люблю.
2: Как-то вот надо было парочку заставить вам.
3: Конечно. Максимка нам пишет, что во время исполнения, значит, школьного гимна на последнем звонке их, значит, солист, одноклассник, так переволновался, что перепутал слова, и вместо «Славься, школа, год от года» он громко и торжественно пропел «Славься, сметана, год от года». Я не знаю, почему здесь сметана появилась, но вот так вот переволновался
1: увидел,
3: человек.
1: Ну, уже накрытый стол просто, это нормально. Да. Главное, что не забыл вот начало этого гимна. «Наш директор самый лучший на свете, знают старшеклассники и дети».
3: А ты говоришь, на линейке не был.
1: А? Я на линейке, я на транспортере был, вообще вот так.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Национальный центр «Россия» – это место, где вы узнаете много нового, ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия – все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru. 0+.
8: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: 5 июня в 19:00 Санкт-Петербург, Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци. Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход по приглашениям. 6+.
12: Хотите выглядеть молодым и стройным? Держитесь поближе к пожилым и толстым. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ух ты. От бунтарки пришло сообщение.
2: Это что?
1: Да, нам пишет Светочка. Она говорит, а я на последнем звонке нарядилась так, как в школу никогда не ходила. Сделала протест. А потом переоделась в пионерку.
3: Молодец.
2: Я представил.
1: Ну, то есть она все выполнила, да, все выполнила условия.
3: Показала все-таки себя.
2: Это были показательные выступления. Показала больше всех.
1: В общем, оделась так, как сама хотела, ну и так, как требовал дресс-код. Не, на самом деле, я считаю, что девочки на последнем звонке, ну, по традиции, все-таки должны надеть вот этот вот фартук, нарядный, бантики, ленточку. Ну, это традиция.
2: Ну, а потом уже это самое.
3: А потом выпускной, ребят, там можно уже...
2: Вот на выпускном вот эти вот, вот костюмчики, да, такие красивые, такие, да, они все равно, вот я однажды ехал после большого мероприятия, вел выпускной, площадь, все дела, и еду, значит, утром в районе 5 утра, и смотрю, что, знаешь, вот, там, вот эти все девчонки идут, да, вот и у большинства из них вот это вот красивое платье такое в кринолинах, оно превратилось, знаешь, вот это вот платье утонувшей колдуньи 8 лет назад, которое, доброе утро, вот это, но им можно.
3: Конечно, можно. Они же во взрослую жизнь уже идут. Все,
2: не идут, пришли уже, прям наступили, прям полностью.
1: Да, пусть знают, что во взрослой жизни платье иногда изнашиваются.
2: Да. Когда уйдем со школы?
0: Русские перцы. На русском радио.

0: почему до сих пор не изобрели тот компас, который показывал бы не на север, а на место, где лежат никому не нужные деньги?
1: А
0: куда можно это? Прийти и взять.
1: Еще там поставил встречу в среде Хорошевского, там 12, что ли, я не понимаю.
2: И пищал бы.
0: Да, вот хочу такой.
1: Я бы держал деньги, а Жукова пищал бы, понимаешь? Вот такой в наше время GPS.
0: Аналоговый.
1: Да.
2: Ну а что хотите?
0: Аналогов нет.
1: А люди бы приходили и говорят: а Витя, а где Дима? Говорит, в Химках.
0: Да, в Шереметьево, как всегда. Алло, Зарина. Так, ребята, ну нам тоже хочется сказать алло.
1: Да.
0: Человеку, который все-таки хочет забрать вот эти вот лежащие, никому не принадлежащие пока еще 10 тысяч.
1: Мы даже так и сказали. Алло! Алло, давай деньги забери.
2: Давайте,
1: да?
2: Конечно, вот, да. Звоните скорее в игру против правил 8495-995-105-7.
1: Ждем.
3: Русские перцы на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
11: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
14: Подробнее на t2.ru.
15: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
16: «Окко» представляет.
17: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
18: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
19: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
9: Премьера сериала «След Чикатило». Только в «Окко». 18+.
1: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: «Лента».
15: Нашел статью «Как бороться с ленью». Не дочитал. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Правила есть, правил нет. Есть, но маленькие. Игра против правил, дорогие друзья, на русском радио прямо сейчас. Эксклюзивно от русских перцев на 10 тысяч рублей можно просто взять и потратить красиво. Олеся дозвонилась из города Подольск. Будет выигрывать
2: по-любому.
1: Олеся
2: Подольская. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте, Олечка. Ну, как у вас, делишечки?
3: Чем занимаетесь? Пробежка была, зарядка, полезный завтрак. Что было?
2: Да ничего.
4: Сборы на работу.
3: Сборы на работу. Это, знаете, все закрывает.
1: А это объединяет все, что ты перечислил. И полезный завтрак, и пробежку, и зарядку.
3: Спорт.
1: И зарядку, это USB-C, которая...
2: Ну что, Олесечка, как ваше настроение сегодня?
4: Ну, 3 года я к вам пыталась зазвонить.
1: Вот!
4: К вам.
3: Ура! Олеся, поздравляем!
2: Олеся, сорвалась?
1: Не, подожди, я перезвоню, у нас сорвался с вас
2: звонок. Так, давайте, Антон, перезвони сейчас Олесечке.
3: Да, то Олеся реально сейчас
2: там
3: в шоке будет.
2: Это 3 года звонили.
3: Конечно, нет, мы не можем потерять Олесю, потому что очень хочется с ней поиграть.
2: Надеюсь, с вами все в порядке. Ну, пока Олеся мы дозвонимся до Олеси, я хочу напомнить правила. Всем нашим слушателям, я думаю, Олеся их помнит. Значит, сейчас будет задано 5 каверзных вопросов Антоном. А ваша задача, дорогая наша Олесенька, если мы сейчас до вас дозвонимся, ответить на все эти вопросы неправильно за 20 секунд, но логично. Итак,
3: главное.
2: По-моему, у нас уже есть Олеся на линии.
1: Да, Олеся, да, у нас на линии. Олеся,
3: Олеся, что случилось?
2: Алло. Олесь. Ага. Алло, алло, еще раз.
4: Алло, алло, да.
1: Вы что думали, вы от нас избавитесь, что ли?
2: Нет. Так, Олесь, ну что, давайте, правила я озвучил. 20 секунд на первый раунд, отвечайте неправильно, но логично. Готовы? Поехали.
4: Готово.
1: Где спит собака?
4: В скворечнике.
1: Что пьют утром, чтобы взбодриться?
4: Суп.
1: В какие игры мы с вами сейчас играем?
4: Карты.
1: А какой город называют культурной столицей России?
4: Астрахань.
1: Что говорят, когда берут трубку?
4: До свидания.
2: К сожалению, гонг прозвучал. 5-й вопрос мы не засчитываем, но 4000 рублей, Олесечка, вы получаете.
3: Это супер результат, Олеся. Если вы еще дозванивались за нас 3 года, хотели с нами поиграть, еще и звонок сорвался, вот все было как будто бы против вас, но все равно получилось.
1: Все за вас. Еще раз так поступите, я в Подольск приеду. Я найду вас. Олеся, я найду тебя. Олеся, я люблю... Ну, давай.
2: Олеся, мы вас поздравляем. Это было очень-очень здорово.
3: Олеся...
4: Да, спасибо.
1: Спасибо.
2: Все, до новых встреч, пока.
0: Игра против правил на русском радио.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Академия ТОП АЙТИ. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Идет набор в частную школу ТОП АЙТИ на Астана Кисаева. АЙТИ – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Реклама на русском.
3: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
5: Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
6: Это Звезды транспорта. Примите доставку.
5: Звезды транспорта. Звоните 52-36-52.
7: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
8: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева, 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
11: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
12: Беспокоитесь за свою карму?
13: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
14: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону «Звездочка-1820».
15: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Весту, Гранд Тур 12-651-78-381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
16: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
17: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Участников СВО и их семьи освободили от погашения просроченных кредитов. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Новые правила распространяются на военнослужащих, заключивших контракт с мая этого года. Долги спишут на сумму до 10 миллионов рублей. До этого долги бойцам списывались 2 года назад. В Госдуме отмечали, что списываются долги, по которым уже точно нечем платить, где есть вступившее в силу решение суда. Президент подписал еще несколько законов в поддержку участников спецоперации. Они смогут получить субсидии на подведение газа к домам и на покупку газового оборудования. Размер такой субсидии должен быть не меньше 100 тысяч рублей. Также военным продлят сроки аренды и бесплатного пользования земельными участками. Наконец, подписан закон об отпуске для родных раненых бойцов СВО. Другим новостям. Разрыв цен между первичным и вторичным рынками жилья в стране достиг 90%. В Центральной России стоимость квадратного метра в новостройках уже почти в 2 раза выше, чем в готовых домах. Такие данные Росстата приводит газета «Известия». Аналитики связывают ситуацию с последствиями действия льготной ипотеки и перегревом рынка. Одновременно растет количество нераспроданных квартир. Ни в одном крупном регионе страны распроданность жилья не превышает 50%. Первое издание книги о Гарри Поттере продали на аукционе за 23 тысячи долларов. Это больше 1 600 000 рублей. С молотка ушла книга в мягкой обложке, которая в год выпуска стоила меньше 7 долларов. Теперешняя дороговизна объясняется в том числе малым тиражом. Первоначальный издатель романа не ожидал большого спроса и напечатал 500 экземпляров в твердом переплете и около 5000 в мягком. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Кому будете разговаривать?
1: Ну, тоже не мы.
2: Да. Это Антон Юрьев, Полина Жукова, Дима Морозов, между прочим. Это главное внутреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.
1: Привет!
2: А мы сегодня обсуждаем ваш последний звонок в школе, чем он запомнился, и ждем, конечно же, ваши текстовые и голосовые сообщения в наших соцсетях.
1: Да, постараемся подготовить и зарядить вас к этому ЕГГ.
0: Или ОГОГО.
1: Да, ОГОГО.
0: Или что там
2: ЕГГ, ОГГ, ОГГ.
1: Вот все вот эти.
2: В общем, все будет обязательно. Пишите, мы очень ждем. Номер для личных сообщений плюс 7 916 003 105 7. Писать можно смски.
1: Да, понятно, Димочка.
2: Да, можно мессенджеры, которые. Да, да, они работают.
3: На русском радио.
4: Хочу спасибо тебе сказать.

0: Громко раскалывайся.
1: Дима, давай!
2: Про мой последний звонок. Ой, у нас была традиция такая, что надо было что-то школе оставить.
0: Угу.
2: Кто-то, значит, приносил какие-то новые книги. Да, с подписью. Ну, чтобы на память об выпускниках осталось что-то в школе. А я принес две елочки. Это бабушка моя выкопала у себя. Угу. Да, мы посадили эти две елочки. Сейчас, когда я туда приезжаю, одна, к сожалению, не выжила. Но вторая уже растет очень даже неплохо. Прошло уже больше 20 лет,
1: уже
2: как мы ее посадили.
1: А полноценная?
2: Да, уже ель.
1: Да.
0: То есть ты посадил елку.
2: Да.
0: Хорошо.
2: Теперь все, кто... Да,
1: а
2: все,
1: теперь
2: кто...
1: поставь ее.
2: Ель. Да, красивая, пышная.
0: То есть как-то настоящий мужчина уже, значит, дерево посадил.
1: Да.
0: Осталось дом построить и сына родить.
1: Сына родить. Причем сам, без помощи.
2: За это, говорят, Нобелевские премии там дают.
0: Наверное.
1: Да, лично Нобель причем.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: Открылся еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
3: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: От одной конфетки ничего не будет. Съем 100.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 0.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ваш последний звонок в школе. Чем же он запомнился? Расскажите нам, пожалуйста. Вот написала Айжан, что за пару недель до последнего звонка она неудачно упала с велосипеда. И на последнем звонке стояла в зале, пока весь класс выступал на сцене. Я была единственная девушка в брючном костюме, потому что под брюками была лангетка на всю ногу. Но для общего фото одноклассники на руках меня подняли на сцену и также потом спускали. Вот ну, такой вот последний
2: какие
1: звонок.
2: Какие кавалеры, да. Ну какие рыцари, какие молодцы, черт возьми.
3: Ой, слушайте, от Настеньки пришла тоже трогательная история. Говорит, а ко мне на последний звонок приехал мой самый первый любимый мальчик из детства. Они давно переехали далеко, и вот он решил вернуться, сделать мне приятно и побывать у меня на последнем звонке.
1: Вот это сюрприз.
3: Да.
1: Классный.
2: Роман.
3: Напишите вы, пожалуйста, о вашем последнем звонке. Что там такого было замечательного, запоминающегося? Мы ждем. Плюс 7-916-003-105-7. Все мессенджеры работают.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Реклама на русском.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
9: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
12: Квартира.

0: Квартиру сниму на суточный район.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Одна очень жадная семья решила сэкономить на фотографии и просто запомнила свадьбу. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Любовная любовь.
2: Шикарная песня. Мы говорим сегодня про ваши последние звонки. Какие там были интересные истории? Вот пишите нам, пожалуйста, в мессенджеры. Все работает.
3: Иван вот написал про любовь-то.
4: Да?
3: Да, первый поцелуй у него случился на последнем звонке с девочкой, которую он был влюблен с третьего класса.
2: Обалдеть. А есть продолжение?
4: Ты смотри, какой Иван кулинар прямо.
2: Продолжение. Мы там уже женаты, у нас там двое детей.
4: Типа между ними смузи.
3: Иван, напишите нам, пожалуйста, что у вас. Кстати, у Ивана день рождения 4 июня, можем поздравить.
4: С наступающим.
3: Смотрите, у них любимая есть, значит, Лизочка.
2: Ты уверен, что это та жена, с которой он поцеловался на последнем звонке? Да сейчас такой скандал дома будет.
4: Проблемы будут.
3: Ничего не понятно. Ладно, Иван, напишите, пожалуйста, да.
2: Вот здесь нам пишет Натали, один парень из нашего класса, так стеснялся ленты выпускник, что спрятал ее под пиджак. На фото он выглядел как шпион, строгий костюм, серьезное лицо. А из-под рукава предательски торчит уголок красной ленты.
3: А я знаю вот тоже такую историю, когда мальчик прятал эту ленточку, потому что там пропустили в типографии букву «С». Пропустили просто, опечатка была.
4: Пояснительную команду, пожалуйста.
3: Ну, слово «выпускник» без буквы «С». «Выпукник» было.
2: «Выпукник».
3: И он стеснялся, как бы.
4: Так это же эксклюзив.
3: Он говорит, я же не выпухник.
4: У него одна такая лента на всю страну.
3: Ну, вот так вот. А Галочка нам написала из Курска. У них на последнем звонке было мероприятие «По секрету всему свету», где было награждение лучших выпускников школы. Это была почти как премия «Оскар». Все волновались, кто же станет лучшей выпускницей года. И ею, конечно же, оказалась я.
2: О, как здорово.
4: Слушай, а мне на самом деле нравится вот бренд «Встреча выпускников». Без буквы «С». Прикольно. Вот. Такие знаменитые гороховые вечеринки.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Давно закончили школу, не вернемся. Может быть, кстати, и в каком-то смысле это и хорошо. Вот, например, вот история почтальона Печкина здесь к нам прилетела. Мне кажется, человек только счастлив, что больше он не будет повторять этот опыт. Смотрите, в первом классе на линейке 1 сентября он нюхал букет с цветами. В итоге в глаз укусила оса.
2: Ой-ой-ой.
1: На последнем звонке в 11 классе держал подарок первоклассникам. В итоге из пакета вылезла оса и укусила за пальцы.
3: Вот так.
1: Ритуал начала и окончания школы.
2: Короче, учеба это не ваша, я так понимаю.
3: Ну, это, слушай, это
2: травмоопасно.
3: Это знак, да. Это знак, понимаешь? А в следующий раз что будет? Два шмеля его побьют. Понимаешь?
2: Да.
1: Вот такая вот история случилась.
3: Слушайте, я так понимаю, что мед вам предлагать бесполезно. Да. Вот на пасеку вас не звать, я так понимаю.
1: Почтальон Печкин все-таки.
3: Да, пробежаться бы по лугу не надо.
2: Но у вас хотя бы тепло было, раз там осы летали. А вот у Катеньки, например, из Сахалина, она с севера Сахалина, говорит, последний звонок запомнился холодом. Это был 2020 год, нам разрешили на улице провести последний звонок, а мы с севера задубели.
1: Ой, да, хотелось бы нарядиться,
2: кстати, в Москве
1: покороче.
2: Тоже сегодня холодно, поэтому, наверное, лучше в спортзале отмечать последний звонок.
3: И юбочки подлиннее, конечно.
2: Да, ну можно и шубу, кстати.
3: Ну, я чисто из целомудрия, не из погоды.
2: Нет, ну на самом деле, давайте утеплять, потому что сегодня реально прохладно.
1: Хорошо, да. Дим, спасибо.
2: Поняли?
3: Юбочки подлиннее и утепляться.
2: Давайте, берегите себя, у вас еще ЕГЭ впереди.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Банк 0+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тотци, популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход по приглашениям. 6+.
15: Почему я не занимаюсь спортом? Видите ли, до завтрака трудно, а после завтрака вредно. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Это мы, дорогие друзья.
2: Последний звонок, и я у порога.
3: Экзамены кончатся скоро.
4: Ой, как давно это было, ребят.
3: Школа, я скучаю.
1: Да.
3: Я скучаю.
4: Вернулись бы обратно в последний звонок?
1: Нет.
5: На один денек. Я бы вернулся в школу на один денек.
4: На последний звонок только, я говорю.
1: Блин, у меня ни выпускного, ни последнего звонка не было.
4: Ну, вот тем более.
1: Я бы сходил бы, и там такой стол.
5: А надо было вести себя нормально, Антон.
1: А я и вел в других школах.
5: Вот именно. Ну, ладно. В этой студии уже появляется Дмитрий Оленин.
1: Да, здравствуйте. Дзинь-дзинь.
4: Ну, расскажи, чем тебе запомнился последний звонок?
2: Ну, у нас последний звонок был какой-то официальный. То есть это был не праздник, это нас всех собрали в актовом зале. Какие-то группы людей из параллельных классов подготовили какие-то грустные песни. Ага. Я помню, тогда была песня Анжелики Варум «Городок», очень популярна. Вот это «Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в школу нам». Вот, то есть переделанный текст. Я сижу и так про себя думаю, нет, мне не хочется. Я думаю, что 90% людей в зале так думали.
5: Ну а сейчас?
2: Нет, конечно.
5: Не хочешь вернуться в школу?
1: Уже все, уже привет.
2: Нет, я в школьные годы. Нет, ну я бы на математику бы походил, на информатику бы походил. Не, ну нет, конечно, не хочу.
1: Математичка нравилась, да?
2: Нет, предмет нравился.
5: Ну подожди, а столовая школьная, где вот эти вот булочки с котлеткой?
1: Рулетики, вот эти вот, пицца из всего того, что осталось.
2: У меня это было всю жизнь. У меня мама работала заведующей в школьной столовой, правда, в другой школе.
1: Да ты
2: у меня булочка этих была.
4: И поэтому ты вырос такой сладкой булочкой.
1: Ничего себе, булочки.
2: Ребят, что касается последнего звонка. Это у меня со мной вчера история произошла. Подхожу я к магазину у себя рядом с домом. И, ну, помните, да, что в Москве последний звонок был в пятницу.
1: Да.
2: То есть пятница была наполнена девушками в этих свадебных платьях, эти ленты выпускник, там, так далее. И вот вчера вечером я у магазина встречаю девушку с лентой выпускница в этом платье.
5: До сих пор.
2: И видно, что она в пятницу его надела.
4: Да,
1: нормально.
2: Вот это последний звонок.
4: Вот это,
2: я понимаю.
1: У нее еще месяц в башке звенеть будет, честно говоря.
4: Так, и надо прийти срочно в себя, потому что ЕГЭ, экзамены, милая моя, напиши, если тебе нужна помощь.
1: Это такое прям...
2: Так там у всех было, что взрослый, ребенок, ты потерялась, что ли?
1: Я потеряла то место, где потерялась. Два. А я-то думаю, чего Жукова пришла в школьной форме сегодня? Сейчас, значит, Дима Морозов возьмет ее на плечо, я дам колокольчик, он будет вокруг здания русской медиагруппы бегать. Естественно, что у нас тоже последний звонок.
4: Да.
1: Вот, Алина оставляем здесь, готовится к ЕГЭ. Вот, значит, Дима Морозов, это Полина Жукова, меня Антон Юрьев зовут. Мы пошли репетиторствовать.
5: Пока!
4: Да.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
4: Это звезды транспорта. Примите доставку.
3: Звезды транспорта. Звоните 52 36 52.
5: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева 18, Кирова 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. За счастливое детство.
6: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Иногда достаточно одного момента, чтобы понять, это ваш автомобиль. Новый Tenet T7. Это гармония технологий, мощности и комфорта. Только в мае цена от 2 миллионов 439 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой. Цена указана с учетом действия маркетинговых программ. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года.
10: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре «СОМ». До конца мая. Керамогранит 120 на 60 всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в «СОМ» уже сегодня. Московская, 3.
11: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
12: Ничто так не украшает квартиру, как ребенок с фломастером.
13: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума сегодня рассмотрит проект закона об ужесточении наказания за правонарушения, совершенные россиянами за рубежом. Среди предлагаемых мер – арест имущества релокантов. Речь идет о таких правонарушениях, как злоупотребление свободой слова и призывы к санкциям. Поправки разработал Госсовет Татарстана, их внесли в Госдуму еще осенью 2024 года. Правительство планирует заменить старые сухогрузы, контейнеровозы и танкеры старше 40 лет. На смену им должны прийти около 500 новых судов класса «Река-море». Изначально проект хотели профинансировать из бюджета, теперь бюджетному источнику предложена альтернатива, пишет издание «Коммерсант». Решено собрать средства за счет дополнительного платежа для судовладельцев. Речь идет о надбавке к тарифу на освидетельствование кораблей и к портовому сбору. По другим новостям, мошенники все чаще воруют данные россиян через зараженные приложения. Это могут быть поддельные игры, стриминговые платформы, сервисы доставки еды и доски IT-объявлений. При этом злоумышленники часто торопят жертву, призывая срочно установить приложение, иначе доступ закроется, пишет российская газета. Специалисты советуют не поддаваться панике, а спокойно рассмотреть внешний вид предлагаемого сервиса и изучить, какие разрешения запрашивает программа. Если, например, игра требует доступ к СМС, это стопроцентный красный флаг. Завершение о спорте. В Париже набирает обороты второй в сезоне теннисный турнир из серии «Большого шлема» Ролан Гаррос. Во второй круг соревнований вышла россиянка Диана Шнайдер, а у мужчин Андрей Рублев. Сегодня стартовый матч проведет Даниил Медведев. Ранее в Париже успешно стартовали россияне Мирра Андреева и Карен Хачанов. Ролан Гаррос продлится до 7 июня. Призовой фонд турнира превышает 60 миллионов евро. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

А вот позитив как раз движ и дает нам тот самый энергию, счастье, удовольствие. Попробуйте как-нибудь. И до рассвета спокойно доживете, даже не будете знать, откуда у вас такая бодрость вдруг взялась. А мы скажем, откуда. От позитива все и берется. Давайте, переходите на нашу позитивную сторону.

Спасибо нашим позитивным русским перцам. Прекрасное начало этого 26 майского дня. Все хорошо, позитивчиком зарядились. И давайте устроим рабочий движ. Но те, кто в отпуске, у вас будет отпускной движ. Но главное, что все мы вместе здесь на русском.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. В мае BLG X50+ в Гермес. От 2 219 990 рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Улица Автомобильная, 19. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года. BLG. Надежность в движении.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
1: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Большая распродажа мягкой мебели в «Артике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Артика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
4: В беге трусцой главное не потерять трусцы.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: на этой неделе. Все школьники, конечно же, выпускники говорят всем goodbye, школа. Здравствуй, нового я. Ой, а студенчество — это самая прекрасная пора в жизни. Любой бывший студент вам об этом скажет. Ну, там есть два неприятных момента. Знаете, там в июне и в январе, ну, там сессия называется. Ну, это всего там две недельки там. И все остальное время это прекрасно. Так, всем самым красивым сейчас будет особенный привет от Артура Пирожкова. Впереди мод, Жанна Фриски и много любимого на русском для вас.
1: Новая песня на русском.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: 10:25 в Москве, МОД на русском радио, песня называется «Намек на нас». Что, на что я могу сейчас намекнуть? На ваше хорошее настроение, да, я надеюсь, оно у вас такое, на вашу работоспособность, ну, многие из вас сейчас на работе и действительно работают, не делают вид, что работают, а работают. Ну, многие уже, на самом деле, даже во вторник начинают задумываться о пятнице, ну, потому что это последние такие, знаете, уже весенние выходные, все, мы уже переходим в лето-лето, так сказать. Я надеюсь, что на лето у вас тоже очень-очень много планов и путешествий.

очень хочется лета. Ну, очень! Русское радио. И все будет хорошо.

Владимир Пресняков на русском радио. «Учусь любить» называется эта песня. Кстати, очень с таким глубоким, философским, прекрасным, красивым смыслом. Вслушайтесь как-нибудь ее слова, и, может быть, действительно, либо вы у кого-то там поучитесь любить, а может быть, вы станете учителем о любви. Будете показывать на своем примере, на вашем примере вашей большой, дружной, многодетной семьи, как действительно нужно любить. А это целое искусство. Я желаю вам овладеть им. Ну вот, кстати, еще одна песня про любовь. «Астудио».

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
9: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21-20719001908 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112-19002-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Займы на любые цели в приложении «Корона».
11: Сроки горят и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Птица счастья была подозрительно синей. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

полки грядок, вот эта песня будет у вас трудиться в голове. Нет, не уступим даже метра этим сорнякам. Готовимся, готовимся, но помните, что что-то проще купить. Ну, допустим, кабачки, картошку. Ведь гораздо проще для своего организма приобрести это где-нибудь в магазине или на рынке, чем вот это все лето стоять, как говорится, наклонившись к земле. Берегите себя и берегите свое личное время.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Академия ТОП-АЙТИ. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 1 метр в секунду.
2: Идет набор в частную школу ТОП-АЙТИ на Астана Кисаева. АЙТИ – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
3: Реклама на русском.
4: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». Счастье есть. Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-949-749-72-67.
11: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
12: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
13: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуму внесли проект закона, разрешающий гражданам регистрироваться в апартаментах. Инициатива расширяет перечень объектов, где допускается временная регистрация. Проект предлагает утвердить критерии, по которым нежилые помещения будут признаваться пригодными для проживания. Одновременно из-под действия норм предлагается вывести гостиничные номера. Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов связи за непредоставление сведений об IP-адресах абонентов. В ведомстве заявили, что компании должны передавать такие данные после получения соответствующего уведомления. По словам представителей РКН, это необходимо для противодействия компьютерным атакам. Газета «Известия» в свою очередь пишет, что данные также позволяют определить, работает ли у пользователя VPN. Выполнение требований для операторов сопряжено с дополнительными издержками. Они вынуждены приобретать дорогостоящее оборудование для передачи IP-адресов. В России на фоне ужесточения законодательства начали сокращаться продажи и производство энергетических напитков. Их реализация по сравнению с началом прошлого года снизилась на 7%, а выпуск на 15%. Как пишет газета «Коммерсант», это наиболее выраженный спад среди всех видов напитков. С марта прошлого года в стране запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним. Кроме этого, энергетические напитки попадают под действие акциза на сахаросодержащие напитки. Ну и последнее. Картину Ивана Айвазовского «Девятый вал» впервые отправят на реставрацию. До этого проводили лишь локальные консервационные мероприятия, в частности, укрепление красочного слоя. Однако состояние картины ухудшается, рассказали в Русском музее в Петербурге, где хранится полотно. «Девятый вал» — одно из самых знаменитых произведений российского художника-мариниста. Айвазовский написал картину в середине 19 века, в 1850 году. На этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Дмитрий Оленин.
0: Новости на русском.

привет, привет всем и каждому. Здесь вместе с вами, на страже вашего хорошего настроения. И вот вспоминаю я конец мая в своей детской жизни школьной. Но это же были такие самые классные дни, потому что вот не сегодня, так завтра мы с родителями сядем на поезд, поедем к бабушке с дедушкой, а там уже 3 месяца. Да, 3 беззаботных месяца летних каникул, и неважно, какой день недели, ты просто просыпаешься и бежишь босиком куда-нибудь там залезть на дерево, съесть какое-нибудь только что созревшее яблоко. Детворе желаю таких классных каникул, путешествий, новых эмоций, набраться, как говорится, сил, здоровья. Ну и родителям тоже отдохнуть от домашек, от этих проверок всех. Ну, тех, конечно, у кого выпускники, вам сил. Пережить эти все ЕГЭ и так далее. И все-таки потом тоже вместе с детьми отправиться на прекрасные каникулы. Мы отправляемся в путешествие по музыкальному эфиру Русского радио этого часа. И этот час открывай, Митя Фомин. Открывай.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
5: Ох уж эта тонкая грань между выбросить и может пригодиться.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Да, эти слова «мы еще встретимся» звучат практически в каждой школе, когда учителя говорят: ну вы же нас не забываете, вот вы сейчас станете взрослые, разлетитесь по всей стране, а то по всему миру, но приезжайте, вы помните, что первая суббота февраля – это вечер встречи выпускников, и дети говорят: да, конечно, да, мы будем приезжать, мы вас не бросим, будем помнить всю жизнь. Но проходят годы, единицы лишь приезжают действительно проведать, навестить тех людей, которые 10 лет желали вам счастья, знаний и лучшей жизни.

выше. Если собираетесь в полет в ближайшее время, посещать аэропорт, вот эти все досмотры, много-много людей суетны вокруг. Знаете, по моим ощущениям, мой лайфхак, возьмите наушники с собой, включите русское радио и идите, как будто вас там не существует, как будто вы все смотрите в каком-нибудь там сериале за стеклом. Вот такое будет ощущение, когда вы отстранитесь от звука аэропорта и настроитесь на приятную любимую музыку и любимые песни. Действительно, проходит все спокойнее и легче.

та самая песня, под которую нам, москвичам, нужно танцевать всю эту неделю. Ну, потому что холодно. У нас дымоверсия лета закончилась, и все, теперь опять у нас как будто осень на дворе. Ну, ночью плюс 7, понимаете? Утром встаешь, выходишь из подъезда, а там бачок такой. Но вот такая музыка, она заряжает. Потанцуешь в 3 минутки, и все, прям уже жарко становится. Так, что у нас будет в ближайшее время, подо что потанцуем? Николай Басков, как всегда, зажигает с хорошим настроением. Ханна, Дима, Билан, все чуть позже. А добро для вас прямо сейчас.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: На этой неделе номер третий. Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
9: 0+. Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
17: 12+.
18: Отправил девушке вместо букета роз 10 килограммов мяса. Ее папа сразу добавил меня в группу «Семья». Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Реклама на русском.
2: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18.30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
4: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
5: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-20. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение Яндекс.Еда.
8: Пришла к подруге с бутылкой поплакаться на жизнь. Ржали до слез.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-0.

0: Вот правильно, берите пример Сергея Лазарева, откиньте сейчас на спинку своего стула рабочего и скажите так вальяжно: ой, все, перерыв, пусть весь мир подождет, ничего не случится. Потом потихонечку встаньте, пройдитесь до кухни или до того места, где у вас чайничек стоит или кофемашина, сделайте себе чашку ароматного напитка, достаньте шоколадку, пряник, кусок торта, да что угодно, и пусть действительно весь мир подождет. Себя надо любить, да, ребятки, себя надо жалеть, и уж тем более себя надо беречь. Меня зовут Иван Соловьев, Aist Family продолжит наш эфир. Скоро появится Бахти и Туркен и Дмитрий Колдун. Наслаждайтесь.
1: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут. Мне хотелось вернуться.

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно, чультечка, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
10: 0+. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
12: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190200879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Займы на любые цели в приложении «Корона».
13: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу «Говорим о городах» русского радио.
14: Угадайте город по описанию
15: и выиграйте приз для автопутешествия.
16: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
17: Подробности на русрадио.ру. 12+.
18: Слушайте, я вас не знаю, вы меня не знаете. Давайте не будем портить наши идеальные отношения. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: будем считать, что нам, мальчишкам и девчонкам, такая прохлада, как сейчас в Москве, это такая некая передышка, это некое такое затишье перед бурным стартом в лето. На этой неделе провожаем календарную весну, уже в следующий понедельник встречаем календарное лето, и очень хочется надеяться, что это лето и на термометрах тоже покажут. Ого-го! Какое лето. Планы, короче, на лето у нас с вами грандиозные. Кто планирует уже отпуск, кто куда уже запланировал. Денежки накопили, практически чемоданы мысленно собрали. В общем, отдохнем как следует. Давайте так, чтобы лето 2026 года нам с вами запомнилось надолго. Вы слушаете Русское радио. Чем вас порадует? Давайте порадую вас Ириной Дубцовой. Зиверт появится. И Валерия уже здесь на русском.
1: Ты опять

0: этой неделе. Номер третий. Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
7: Столько условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
10: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: ОКО представляет.
13: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
14: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
15: Ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
16: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
17: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
18: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
19: Шел мой третий год, как я худею к лету. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Я скучаю, я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя

0: это я сегодня с утра ныл. Как долго тянется мой ремонт, ребятки. Ну, как всегда, классика. Что-то не пришло вовремя, что-то пришло, да не то нужно менять, что-то где-то не так просчитали, там вскрыли, не так оказалось, как планировалось. В общем, ребята, ремонт — это какая-то катастрофа. Долго, очень долго. Поэтому пожелайте мне сил, терпения, нервов и денег тоже мне надо пожелать. Ладно, все, не будем о плохом, давайте только о хорошем, о музыке. До конца этого часа много еще для вас поставлю любимые, классные, самые лучшие, хорошие музыки здесь, в эфире Русского радио. Всем хорошего дня.
1: Иван Соловьев на Русском радио.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Академия Топ IT. Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Идет набор в частную школу Топ IT на Астана Кисаева. IT, сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Реклама на русском.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: «Сайбер-Икс» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Новости на русском.
1: Во Владикавказе 16 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В этом году на благоустройство общественных территорий в Северной Осетии предусмотрено свыше 430 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства республики. Всего в регионе в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» планируют обновить 41 общественное пространство. Значительная часть работ запланирована во Владикавказе. В столице Осетии обновят 18 общественных зон, остальные в районах республики. Более чем для 12 тысяч выпускников прозвучали последние звонки в школах Северной Осетии. С этим событием учеников 9 и 11 классов поздравил глава республики Сергей Миняйло. Он пожелал верить в себя, не бояться нового, быть честными, трудолюбивыми и настоящими. Добавлю, уже 1 июня стартует основной период единого государственного экзамена. В первый день школьники проверят свои знания по истории, литературе и химии. Республиканский водоканал продолжает акцию по списанию пени своим абонентам. Для участия необходимо установить мобильное приложение «Вода онлайн» и до конца недели погасить одним платежом долг за водотеплоснабжение и водоотведение, а также текущую квитанцию. При выполнении условий водоканал спишет начисленные пени. Акция распространяется на физических лиц, кроме тех, чья задолженность взыскивается в суде. Завтра в Союзе художников Северной Осетии откроется выставка «Владикавказ в пространстве искусства». Она посвящена архитектуре и художественному образу республики. В экспозиции представлены работы известных мастеров и молодых авторов, архитектурные виды и городские пейзажи. Открытие выставки состоится в 16 часов. Вход свободный. Проект проходит в рамках Года архитектуры. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Иван Соловьев.
0: На русском радио Иван Соловьев.
3: Здравствуйте, дорогие, здравствуйте, любимые слушатели русского радио. Коротко о том, чем мы займемся с вами дальше. В этом часе не забыли, рубрика «Иван да кухня». Такую вкуснятину я для вас приготовил. Все расскажу и покажу. Конечно же, в следующем часе у нас будет стол заказов. Ну и вечер на русском. Наше вечернее шоу стартанет в 18.00. Уже с Сашей Пряниковым примерно мы... Ну так, прикинули тему, на какую сегодня будем с вами общаться, рассуждать и болтать. Ну а пока, конечно же, много музыки, классной, любимой и лучшей музыки здесь в эфире Русского радио. Меня зовут Иван Соловьев. Скоро появятся в нашей компании группа «Градусы», Дмитрий Маликов, Полина Гагарина уже здесь, уже с нами. Хорошего всем настроения, скорейшего окончания рабочего дня. Да.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычил. Доставка 97-29-39.
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
3: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева, 18, Кирова, 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. За счастливое детство.
4: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров.
8: Все для уверенной победы.
7: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.

0: идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, Сум, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон — первый, всегда первый.
3: В юности я боялся, что девушка мне откажет, а сейчас, что согласится.

Ой, обожаю такие новости. Все, что связано с едой, это прям мое любимое. Запоминайте, выпускники, у кого впереди ЕГЭ, точнее родители. Зеленый чай, орехи и ягоды помогут вашему ребенку лучше сдать ЕГЭ, потому что в них содержатся питательные вещества, полезные для когнитивных функций. А вот в период подготовки к экзамену нужно вообще рацион свой сбалансировать, отказаться от фастфуда и не переедать. А перед самим ЕГЭ, перед самим экзаменом не рекомендовано употреблять сладости, черный чай и кофе. Ну, полезная же информация, запоминайте. Я вам желаю удачи на экзаменах. И помните, двойка или там низкий балл – это вообще не приговор. Мари Краймбрери продолжает наш эфир. Давайте не ждать и наслаждаться, и получать удовольствие. Давайте? Давайте.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Мы уже давно не вместе. Мы общаемся, конечно, но очень редко. У нас разошлись пути в жизни, поэтому я просто со стороны радуюсь их счастью и жду уже новую историю своей любви, уже с другой. Поэтому мое сердце открыто.
1: Вау, это заявление на всю страну.
2: Боже ж ты мой, ничего себе
0: открыто.
1: Активизировать.
2: Да, ты что?
1: А мне розочка. Вот, все, тебя приглашаю.
0: Так, подожди, тут
2: мне
0: еще...
2: никто не звонит.
0: Почему? Подождите, ребята, почему мне звонит Эвелина Хромченко еще?
2: Ну, потому что нормально, одевайся.
0: Что за намеки?
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
8: Платформы, рынок, технологии.
7: Монетизация.
8: Цены, процедуры, практические инсайты.
7: Нейросети на практике.
8: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
7: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
8: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
7: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
8: Без возрастных ограничений.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+.
9: Если бы у меня был миллион, на что бы я его потратил? А почему тратить? Почему сразу тратить? Рекламная служба русского радио. 5797799. Код 499.
3: Русское радио. Золотая история. Шура. Отшумели летние дожди.

0: Диван да кухня. Вкусно на русском.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Если вы сейчас очень голодные, вам лучше, знаете, в полуха слушать. Иначе не знаю, что с вами будет твориться. Наша с вами любимая классика. Картошечка с мяском. Но не так все просто, конечно же. Поджаристый картофель с грудинкой, с дымком на мангале. Итак, берем продолговатую картошку, очищаем и нарезаем на колечки, ну, примерно в 0,5 сантиметра толщиной. Посолить, поперчить. Такой же толщины нарезаем свежую свиную грудинку. Я люблю, знаете, какую грудинку? Где сало побольше, чем мясных прослоек. Маринуем в майонезе и специях, любых, какие вам нравятся. А затем нанизываем на шампур, чередуя картошка-грудинка, картошка-грудинка. Так плотно-плотно-плотно. На один шампур уходит примерно одна картошка. Далее оборачиваем в фольгу в виде конфеты и на мангал. Внимание! Жарим по 5 минут с каждой из 4 сторон. Итого получается 20 минут общего времени. А после убираем фольгу, обмазываем кетчупом красным, насыщенным. И снова на уголек доводим до готовности. Подаем на лаваше, посыпав зеленым лучком. Ребята, это так аппетитно выглядит. Это так вкусно. Видеорецепт вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Как там найти мой канал? Все просто. Заходим в Макс, в поиске набираем Иван Соловьев. Вот он мой канал. Подписаться не забудьте. Я желаю вам приятного, наиприятнейшего аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Что слушает страна? Милая.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Знаешь, что объединяет шум океана на Камчатке, тишину плато Путорана, древние стены Соловков и горные вершины Кавказа? Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, можешь участвовать один, а можно пригласить к участию всю семью. И, конечно, не забудь рассказать друзьям. Финалистов и победителей проекта ждут путешествия в уникальные уголки нашей страны. Узнай свою малую родину, попробуй себя в роли блогера и расскажи о своих любимых местах. Разработай свой туристический маршрут и стань частью большой команды. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
9: Внутри каждого человека, встающего в несусветную рань, работает двигатель внутреннего страдания. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

сегодня дети стали старше, прозвенел для них последний звонок. Давайте с этим и поздравим. Мы одноклассников и учителей, и родителей. Для этого стол заказов на Русском радио в 17.00. Начинаем сразу после выпуска новостей. Ну и, конечно же, я жду ваши другие поводы. День рождения, свадьбы, юбилеи. 8-916-003-105-7. Пишите в наши мессенджеры в личные сообщения.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Академия ТОП-АЙТИ. Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Идет набор в частную школу ТОП-АЙТИ на Астана Кисаева. АЙТИ – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Реклама на русском.
3: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская 3.
4: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18:30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
5: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282-282-282.
6: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент». Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады «Отца». Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. «Отца» восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. «Отца».
7: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18:00.
8: Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
9: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: что слушает страна.
1: Стирай, а я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай.
0: Русское радио. Любимая. Только лучшее. Слушайте лучшее. Любимое на русском.
2: Я разучился думать не о тебе.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума окончательно приняла закон о праве ЦБ и Сбера самостоятельно сбивать беспилотники в случае угрозы для своих объектов. То есть не нужно будет дожидаться оперативных служб. Пресекать работу подозрительных дронов должны будут сотрудники инкассации и другие работники Центробанка. Аппарат можно будет глушить, уничтожать или перехватывать его сигналы управления. Сейчас такие полномочия есть у сотрудников Росгвардии, МВД, ФСБ, ПСО, СВР и СИН. В Минздраве заявили о наработках России для создания вакцины от нового штамма Эболы. Глава ведомства Михаил Мурашко сказал, что в арсенале имеются так называемые вакцинные консервы. Они позволяют доработать любой препарат для профилактики определенных заболеваний. Ранее Всемирная организация здравоохранения резко повысила степень угрозы от вспышки лихорадки Эбола в африканских странах, хотя глобально уровень угрозы низкий. Российская академия наук приступила к разработке единых школьных учебников по математике, физике, информатике, химии и биологии. Предполагается, что первые пособия для старших классов поступят в школы в сентябре следующего года. Учебники создают под руководством академиков. Потом издания пройдут экспертизу у специалистов в области детской медицины и психологии. Ранее в школах появился единый учебник по истории. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал самым дорогим футболистом российской премьер-лиги. По мнению аналитиков «Трансфермаркт», стоимость игрока достигла 28 миллионов евро. Второе место по этому показателю занимают полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк и полузащитник «Краснодара» Эдуард Спиртян. Оба стоят по 25 миллионов. Третье место занимают нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин с показателем 17 миллионов. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Добавлю, любимое время, когда есть возможность передать привет, поздравить дорогого родного любимого человека, ну или просто поделиться своим настроением. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения. Ну что, ребятки, погнали. Любимую мамочку Светлану Павловну Самкову с днем рождения. От всей души счастья без границ. Рядом только добрых лиц и удачи и везения, тепла, здоровья, вдохновения. Поздравляет Олеся. Привет, Русское радио. Поздравляем с днем рождения коллегу Ирину Ивановну Новикову. Желаем крепкого здоровья, женского счастья, любви близких людей, солнца в душе и добра. Оставайся всегда жизнерадостной, женственной и веселой. Поздравляют коллеги заповедника Калужские. Ой, не до конца пришло сообщение, ребятки. Пишите. Привет, Иван. Привет, Русское радио. Это Роза Ивановна. У меня сегодня день рождения. Ну, мы вас поздравляем. Всего хорошего вам желаем. Иван, доброго вечера. Людмила из Камышина пишет. Огромный привет Рустаму Каримову передайте, ведущему новостей. Эх, он уже убежал из студии. Ну ладно, в следующем часе передам. И Саше Пряникову. А ему прямо сейчас передам. Он тут недалеко. Всех выпускников с последним звонком. Всем успехов на выпускных экзаменах. Русское радио вас люблю. Обнимаю всех и каждого отдельно. Целую в щечку.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: В новом магазине «Бонафортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бонафортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
3: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне «Элитный мебели Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева, 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансы. Возможности и риски.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Ждали улицы, ждали именно нас.
6: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
7: Летний кинотеатр.
8: Уличные камины во дворе.
7: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
8: Звоните 77-33-00.
7: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
9: Если в руках женщины сковородка, еще не факт, что сегодня будут котлеты.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Огромный привет любимой мамочке Татьяне Прокудиной. Мамулька, я тебя люблю очень сильно. Привет Русское радио. Передаю привет сыну Алексею, свахе Людмиле, невестке Марине. Поздравляю всех выпускников с последним звонком, особенно Антона. Всем передаю привет.

0: Русское радио. Мы вас очень сильно любим. Написала Любовь. Иван, добрый вечер. Поздравляю вас и всех слушателей Русского радио с днем черничного чизкейка. Я хочу пожелать всем крепкого здоровья, хорошего настроения и обязательно попробовать черничный чизкейк, если вы его еще не пробовали, Виктория из Санкт-Петербурга. Я хочу вам сказать, что на самом деле, да, это очень вкусно. Кстати, у меня есть рецепт чизкейка без выпечки, но не черничного, а апельсинового. Но я подумаю, чтобы снять рецепт черничного чизкейка. Хороший праздник сегодня, сладкий, вкусный. Спасибо вам, Виктория. Поздравляю всех выпускников с последним звонком. Успешной сдачи ЕГЭ поздравляет Елена Черепнина. А, нет, это сообщение для Елены Черепниной. Хватит работать, мы ждем тебя за уголком. Приходи. Сообщение написала Анастасия Александровна Артемова. Всем привет из Чебоксар. Меня зовут Маша. Я бы хотела передать привет своей тете Тане. Мы едем из деревни. А также большой привет моим кошкам. Нихан, Бенни, Шанти и Мурзиша. Всем хорошего дня и отличного настроения. Кошатница вы наша. Наталья Агапова поздравляет всех своих коллег отдела выплаты с последним звонком их деток. Успехов и удачи. А Олечке Мезенцевой привет большой от Наташи.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
10: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
12: Скидки в аптеках столички.
13: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
14: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
15: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
16: Угадайте город по описанию
17: и выиграйте приз для автопутешествия.
18: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
19: Подробности на русрадио.ру. 12+.
20: Плохая примета – убирать зимние вещи раньше июня. Очень плохая. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499. Выбирай.

0: самом разгаре, читаю ваши сообщения, классные, добрые, теплые, как всегда, вы большие молодцы, дорогие наши любимые слушатели Русского радио. Привет, Русское радио, привет всем выпускникам и всему коллективу ООО НПО «Киловатт». Держитесь, люди, скоро лето, ну, в понедельник, календарное, по крайней мере. Виталий написал: «Алиса, выходи за меня замуж». Алиса, выходите замуж. Иван, привет. Хочу передать привет Святику и Мурадыму. Он закончил начальную школу. Здоровья крепкого. Пусть вырастут большими начальниками. Это у них получится. Мы в них верим. Мы их очень любим. С любовью, Флюза. Дорогое любимое Русское радио, передаю привет своей семье. Мужу Саше, сыну Ванечке, доченьке Катюшке. Хочу пожелать им здоровья, удачи и огромного счастья. Я вас очень сильно люблю. Иван, привет. Поздравляю своего старшего сына с окончанием 9 класса. Горжусь этим двухметровым своим достижением. Передаю ему привет. Привет, я уверен, он сейчас меня слушает. И традиционно лично вам, Иван, лично от меня большой привет и хорошего вам эфира от Ольги Рязановой. Ольге, спасибо большое. И привет вашему двухметровому достижению. Привет, Русское радио. Передаю привет дочке Лере, мужу Виктору. Поздравляю дочь с отличным окончанием 2 класса. Желаю веселых, интересных каникул. Хорошего настроения, несмотря на дождь за окном. Привет передает и поздравляет Катя из Тамбовской области.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Ностальгия — это всегда прекрасно, но сейчас возвращаемся. Во время «Здесь и сейчас» стол заказов на Русском радио в разгаре. Огромный привет самым лучшим сотрудникам ООО «Краснодар Теплоэнерго» Жене и Ирине. Они сейчас в пробке стоят, а привет передает Ирина. Привет, любимое Русское радио. Передаю привет в село Куйбышева, Ростовская область. Всем мира, добра, с любовью от Марии Юрьевны. Дорогое любимое Русское радио, поздравляю своего папу Виталия Ивановича Короткова с днем рождения. Я желаю ему здоровья крепкого, душевного спокойствия и, вы знаете, простого человеческого счастья. Пусть каждый день приносит только радость, комфорт и отличное настроение. Прекрасные слова. Иван, добрый вечер. Поздравляю Настену Одинецкую с окончанием 1 класса и Светлану Одинецкую с окончанием 5 класса. Хочу пожелать отлично отдохнуть этим летом. С любовью, мама Алена. Мама, ну и вам тоже, конечно же. Набирайте сил. Девчонки-то у вас растут. Ой-ой-ой. Привет, Русское радио. Хочу поздравить любимую дочку Ульяну Румянцеву с последним звонком. Она у меня выпускница 11 класса. Люблю ее и желаю успешных сдачи экзаменов, поступления в вуз, который она желает. Мы всегда с мамой рядом и готовы помочь во всех начинаниях взрослой жизни. Папа Вячеслав. Дорогие папы и мамы, это так важно, когда есть такая мощная от вас поддержка. Вам тоже хочется пожелать сил, терпения, крепких нервов, они вам понадобятся, и крепкого здоровья. Дорогое любимое Русское радио, у нас в Ростове-на-Дону дождь, едем домой с работы, слушаем Русское радио, не замечаем сложности дороги в дождь, передает привет всем Сарина.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Реклама на русском.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
6: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: ОККО представляет.
8: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
9: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
10: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
11: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+. Периодически фотографирую результаты своего похудения. Пока что все снимки получаются до. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза

0: прекраснее этих сообщений.
1: Идти. Дорогой, любимый Русское радио, нашу дочку поздравляем, Кристину Шведову, с последним звонком. Здоровья тебе, родная, счастья, любви, радости, удачи, успехов и всего самого наилучшего. Мы тебя любим, папа и мама. Дорогой, любимый Русское радио, Ирина из Московской области передает привет дочке Веронике, поздравляет ее с отличным окончанием 7 класса, а сыну Вове желает успешно сдать сессию в июне. Я их очень сильно люблю. Ну и давайте финальное сообщение от Виталия. Всем просто большой привет. Все, ребятки, спасибо вам большое за вашу активность. Вы, как всегда, большие молодцы. 100 заказов я на этом закрываю. Следующий выйдет в эфир в 22:00.
2: На Русском радио 100 заказов.
1: А вот и он, с сумкой почтальон. Больше ничего в голову не пришло.
3: Да не, нормально.
1: Саша Брянин,
3: нормально.
1: Привет, Саша.
3: Спасибо, дружище, привет тебе тоже. Хорошо, ты знаешь, в стихосложении ты силен. Не
1: это
3: так,
1: правда.
3: Конечно, как в использовании майонезов. Друзья мои, ну что, 25 мая сегодня последний звонок.
1: 26, Саша.
3: 26 мая сегодня последний звонок. Часы у меня просто чуть-чуть спешат.
1: День.
3: Отстают часы. Я говорю, что сегодняшний, какой сегодня день? День, дружище, это когда старшеклассники, вот эти выпускники, искренне верят, что взрослая жизнь — это свобода.
1: Да.
3: Свобода.
1: Беззаботность.
3: А не заполнение налоговых деклараций в слезах.
1: Да.
3: Не вот это счета свои оплачивать, друзья.
1: Да,
3: и
1: да.
3: Сегодня мы как раз к месту поговорим о тех, кто выковал из вас людей, о ваших любимых учителях, о которых вы до сих пор вспоминаете с благодарностью.
1: О которых до сих пор еще не забыли.
3: Есть такие учителя в моем. Я тоже намерен их сегодня вспомнить. Помнить,
1: да.
3: Поэтому.
1: Вот такая у нас приятная тема сегодня, когда по всей стране прозвенели последние звонки. Ваш любимый учитель.
3: Пишите, да.
1: Да, что это за учитель, за что вы ему очень сильно благодарны, по какому предмету этот педагог, и соответственно, как зовут, номер школы и название города и поселка. Вот.
3: Да, и у нас есть для все возможности для того, чтобы вы также вышли в эфир, самой крупной радиостанции в мире. Сегодня это особенно важно, чтобы ваш педагог услышал все, что у вас накопилось за 11 лет.
1: Накипело.
3: 7495-995-105,7. Давайте, выпускники, жгите.
1: И пишите истории в наши мессенджеры, в личные сообщения по номеру 8-916-003-105,7. Вечер на русском. Здесь в 18:00.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: ЛИЭС. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
3: Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
4: Это «Звезды транспорта». Примите доставку.
3: «Звезды транспорта». Звоните 52 36 52.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
7: Моя речь бывает блестящей, а бывает с матовым покрытием.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новости на русском.
1: Во Владикавказе 18 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В этом году на благоустройство общественных территорий в Северной Осетии предусмотрено свыше 430 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства республики. Всего в регионе в рамках реализации проекта формирования комфортной городской среды планируют обновить 41 общественное пространство. Значительная часть работ запланирована во Владикавказе. В столице Осетии обновят 18 общественных зон, остальные в районах республики. Более чем для 12 тысяч выпускников прозвучали последние звонки в школах Северной Осетии. С этим событием учеников 9 и 11 классов поздравил глава республики Сергей Миняйло. Он пожелал верить в себя, не бояться нового, быть честными, трудолюбивыми и настоящими. Добавлю, уже 1 июня стартует основной период единого государственного экзамена. В первый день школьники проверят свои знания по истории, литературе и химии. Республиканский водоканал продолжает акцию по списанию пени своим абонентам. Для участия необходимо установить мобильное приложение «Вода онлайн» и до конца недели погасить одним платежом долг за водотеплоснабжение и водоотведение, а также текущую квитанцию. При выполнении условий водоканал спишет начисленные пени. Акция распространяется на физических лиц, кроме тех, чья задолженность взыскивается в суде. Завтра в Союзе художников Северной Осетии откроется выставка «Владикавказ в пространстве искусства». Она посвящена архитектуре и художественному образу республики. В экспозиции представлены работы известных мастеров и молодых авторов, архитектурные виды и городские пейзажи. Открытие выставки состоится в 16 часов. Вход свободный. Проект проходит в рамках Года архитектуры. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Дамы и господа, разрешите представить. Сегодня 2 часа с вами проведут Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Ну что, друзья мои, на часах вечер на русском. Сегодня последний звонок. Чего ж там говорить, день, когда школьники празднуют свободу, а родители наконец-то удаляются из 30 школьных чатов.
4: С таким возгласом. Фух,
3: так это же я. Это же я. Что, давайте сегодня про учителей поговорим, про этих настоящих.
4: Знаете, давайте устроим такой импровизированный стол заказов. Будем вспоминать сегодня своих учителей. Ну, во-первых, будем вспоминать, как их звали, да, как их зовут, по какому предмету они были педагогом или до сих пор остаются ими. И вот за что мы им хотим сказать спасибо. И присылайте свои сообщения 8-916-003-105-7 в наши мессенджеры, в личные сообщения, ребята.
3: Да, и особо везучим учителям сегодня достанется история о них из уст наших радиослушателей, которые они расскажут, воспользовавшись телефоном 7495-995-105-7. Ждем ваших историй теплых.
4: Вот, например, Александр уже написал из Воронежской области, село Елань-Колено. Светлана Николаевна Фролова, учитель русского языка и литературы. Выпуск 2003 год, 11 Б-класс. Большое спасибо за мою грамотность.
3: Вот, сегодня у нас таких сообщений побольше бы. Выпускник гимназии номер 8 Советского района города Минска. Хочу передать привет и вспомнить своего самого любимого учителя Тамару Валентиновну, преподавателя русского языка и литературы. Тамара Валентиновна, вы просто лучшая. Спасибо вам за ваше бесконечное терпение, за то, что открыли для нас красоту родного языка и вашу невероятную поддержку. Мы вас очень любим. Гимназия 8, город Минск, Советский район. Со всем уважением к белорусскому языку, мне кажется, если просто в русских словах везде букву О заменить на букву А, получается молоко. Получается, белорус. Это очень мило и очень круто.
4: В общем, ребята, понимаете, да, ближайшие 2 часа будет такое ми-ми-ми-ми-ми-мишное настроение. Вечер на русском, мы начали.
0: Вечер

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Ждали улицы, ждали именно нас, именно нас.
3: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
4: Беспокоитесь за свою карму?
5: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
6: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
7: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстринвест у Гравату 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева 18, Кирова 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. За счастливое детство.
9: Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
10: Это «Звезды транспорта». Примите доставку.
9: «Звезды транспорта». Звоните 52 36 52.
11: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
5: Чудо-диета. Ешь все подряд и надейся на чудо.
6: Рекламная служба Русского радио.
7: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
8: Так.

0: выйди из класса и зайди как нормальный человек. Мы сегодня вспоминаем наших учителей, вспоминаем, за что им мы хотим сказать спасибо. Ну, сегодня по всей стране прозвенели последние звонки. Еще раз всех выпускников поздравляем с этим праздником. Есть у нас телефонный звонок. До нас дозвонилась Ольга из Воронежа. Ольга, добрый вечер.
1: Ольга.
2: Добрый вечер.
1: Воронеж, Россия вас слушает. Ольга, ну расскажите про этих святых людей, которые, во-первых, терпели вас в один, терпели вас 11 лет. Прошу.
2: Да, я хотела бы, во-первых, сказать всем своим учителям огромное спасибо, потому...
0: Ой, что-то очень плохо стало слышно. Связь барахлит.
1: Да-да,
0: вот сейчас лучше. Давайте еще раз с самого начала.
2: Да, я хотела бы всем своим учителям сказать огромное спасибо за их вклад в воспитание, в развитие, в обучение. Моя первая учительница – это Любовь Владимировна, Галина Серафимовна Печкурова. Получается, они уже, я даже не знаю, есть они в живых или нет, но вот самое, кому я хотела бы выразить огромную благодарность, это Дворникова Светлана Викторовна.
0: А это что за учитель?
2: Это первая учительница моего сына в начальных классах.
1: А вот за что вы любимого учителя называете так? За то,
0: за то, что
1: это действительно был гениальный педагог? Или за то, что он, не знаю, позволял вам или вашему сыну немножечко косячить и закрывать на это глаза? Просто добрый человек, поэтому вы его и любите вот за это.
2: Я хотела бы ей выразить благодарность, во-первых, за ее профессионализм, вот, которую она поддерживала и развивала на протяжении всего как бы своего трудового стажа работы. Во-вторых, за отношение к детям, вот человеческое такое отношение прививало и вкладывало в них труд, как сказать, любовь к труду, к обучению, к развитию. Вот, и как бы сплоченность коллектива она привила, то есть детского и родительского. Вот, то есть это благодаря ей, да, все вот так вот сложилось. Вот, поэтому я не знаю, она, то есть учитель большой буквы на самом деле, да. Мне хочется выразить ей огромную благодарность.
0: Святые люди, можно сказать.
1: Святые слова для святых людей.
0: Ольга, спасибо вам большое за звонок, хорошего вам вечера. Итак, друзья, вспоминаем сегодня своих учителей, за что хотим сказать огромное спасибо. 8-495-995-105-7, это номер нашего телефона.
1: И
0: 8-916-003-105-7, номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения.
3: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Реклама на русском.
1: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
2: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
3: Все сложится с новым кроссовером Тенат Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенат Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Тенат Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться

0: всем параметрам.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО Альфа-банк 16+.
3: Национальный центр «Россия» – это место, где вы узнаете много нового. Ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия – все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru 0+.
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Зачем мне искать себе половинку? Чтобы меня было полтора? Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: И сегодня в честь последнего звонка мы вспоминаем наших дорогих учителей. Не в смысле, что выпускники сейчас нам звонили. Все вспоминают всех своих учителей. Вот. Понимаете? И напишите нам и сообщите нам о тех, кто верил в вас, даже когда вы, не знаю, там, путали физику и физкультуру. Даже когда вообще были конченый двоечник с Камчатки, все равно пишите. Они все равно в вас верили.
2: Привет, Александр, привет, Иван. У меня, пишет Натали, когда я еще была в начальной школе, в 3-м и 4-м классе был учитель по русскому языку и литературе. Звали его Дмитрий Евгеньевич Каратунов. Я его вспоминаю с благодарностью за то, что он меня вел эти 2 года в 3-м и 4-м классах, и я у него много чему научилась. И теперь я тоже стала учителем по русскому языку и литературному чтению.
1: Это самая высокая, мне кажется, оценка труду
2: учителя,
1: преподавателя по русскому языку, когда его ученица идет по его стопам. И пользуясь случаем, я хочу вспомнить свою учительницу по русскому языку, Изабеллу Самуиловну Лубе, чрезвычайно известный в Оренбурге педагог в школе номер 2, и с русским языком, она так умела его преподавать, что, не знаю, на нем бы заговорил даже воробей. И теперь, когда я веду главную филологическую викторину на одном из федеральных каналов, я в сердце всегда ощущаю, что вот и частичка ее тоже вместе со мной программу ведет. Она бы мной гордилась.
2: Ну тогда и я вспомню свою учительницу, первую учительницу Надежду Александровну Могучеву. А знаешь, я за что ей благодарен? Она, у нее был очень красивый почерк. И мне всегда хотелось, чтобы и мой почерк был таким же. И начиная со 2-го, 3-го класса, я действительно тренировался. И когда, я помню, такой яркий пример был уже студентом на 2-м курсе, тогда еще рефераты от руки писали, меня вызывает, значит, педагог по... Я уже не помню, что что-то было тоже с литературой связано. А вот, говорит, тебе листок, Иван, ну-ка напиши мне вот это предложение. Я говорю, зачем? Пиши, пиши. Я написал. Ты правда и твой почерк. Никто не верил, что у меня такой красивый почерк.
1: Представляешь? Серьезно? Да. Я думал, он тебе ответит. Ну, напиши, напиши. Написал, да. Так, Иван, тебе надо с таким почерком быть врачом. Понимаешь? Ну,
2: нет, все наоборот, Александр.
1: Ладно, я закончила школу 41 год назад. От Нури из Казани. Это наша постоянная радиослушательница. Не можем не отметить ее сообщение. Всех своих учителей я вспоминаю с теплотой и благодарностью. Особо я хочу вспомнить учителя математики с большой буквы, участник Великой Отечественной войны, узника концлагеря Валькович Илью Ефремовича. Между учениками, да и учителями его называли Пифагором. У него всегда были испачканы мелом в карманы на брюках, а также учителя по физике Комаристова Василия Алексеевича. Любимую фразу его, когда ученики отвечали неверно: «Спасайся, кто может!» Слушай, ну это полезная фраза, особенно если ученики собирались накосячить во время лабораторной работы с электричеством, понимаете?
2: Слушай, это вообще отдельная тема, которую, я думаю, мы, наверное, обсудим перед началом учебного года. Будем вспоминать фразы наших учителей.
1: И прозвища их смешные.
2: И прозвища смешные, но не сегодня.
1: Не сегодня.
2: Сегодня с благодарностью.
0: Вечер на русском.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Сейчас так будет вкусно. Наша с вами любимая классика. Картошечка с мяском.
2: А ну-ка, подтверди.
1: Но не так все просто, конечно же.
2: Ответь, вот. Базар, давай.
1: Поджаристый картофель с грудинкой, с дымком на мангале.
2: Неплохо, неплохо.
1: В общем, берем продолговатую картошку, очищаем от кожицы и нарезаем на колечки, ну, где-то в толщиной в 0.5 сантиметра. Посолить, поперчить, пожамкать, отставить. Такой же толщины примерно нарезаем свежую свиную грудинку. Я, знаешь, я люблю грудинку брать, где сало больше, чем мясо.
2: Ну, логично.
1: Чтобы мясные прослойки прям вот чуть-чуть их там было.
2: Поддерживаю полностью.
1: А теперь эту грудинку нарезали, замариновали в майонезе и любимых специях. Здесь могут быть абсолютно любые. Поострее, не поострее, как хотите. А потом берем шампур и нанизываем, чередуя. Картошка, грудинка, картошка, грудинка, картошка, грудинка. На один шампур примерно, ну, где-то одна картошка, и вот между дольками это грудинка.
2: Братан, получается. Но они же пора, там у них разное время приготовления.
1: Слушай дальше.
2: Понял.
1: Тут есть свои секреты.
2: Давай.
1: Теперь оборачиваем фольгу шампур в виде конфеты. Понял, да?
2: А, так, так, так.
1: И на хорошо раскаленный уголь. И буквально по 5 минут с каждой стороны. По 5 минут. То есть 4 раза будем переворачивать. Итого уже 20 минут общего приготовления. Потом фольгу снимаем. Проверяем до полуготовности, картофель уже готов. Теперь самое красивое. Смазываем кетчупом. Прямо обильно, чтобы потом вот довести до готовности, все такое румяное, золотистое было. В общем, смазали кетчупом и уже доводим до готовности. Ориентируйтесь на мягкость картофеля. Как только картофель мягкий, все готово. Подаем на лаваше, посыпав зеленушкой.
2: Отличный способ сэкономить место на мангале, кстати.
1: Да, да, да, да. Посмотрите сами, как это аппетитно, как это красиво, как это вкусно в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Как там найти? Просто в Макс в поиске наберите Иван Соловьев. Давайте, что сидите? Узнаете меня по фотографии. Подписывайтесь, будем готовить вместе. Приятного всем аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете.
1: Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
8: Кварц.

0: квартиру сниму на суточную.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В «Ленте».
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Срочно продам детскую погремушку. 60 децибел. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: пряника. Вечер на русском.
1: Убираем с парт учебники, достаем двойные листочки. Мы сегодня вспоминаем своих любимых, горячо любимых учителей и говорим им слова благодарности.
2: Двойные листочки, ручки. Первый атак на первый вариант, вторые второй.
1: Да.
2: Ну, так что заканчивай фразу-то.
1: Вспоминаем учителей. Я 8-916-003-105-7. Пишите в наши мессенджеры, в личные сообщения.
2: Да. В личные сообщения нам приходит гигантское количество сообщений, что объясним. Сегодня же последний звонок, когда еще педагогов вспоминать. Добрый вечер, Иван Александр пишет нам. Иван из Смоленска. Хочу сказать спасибо своей учительнице русского языка и литературы Татьяне Николаевне Покладовой из города Починок Смоленской области. Она всегда говорила: звонок для учителя. И учитель знает хорошо, а вы должны знать еще больше. Иван Смоленск. Да. Слушай, ну вот это же главной юридической коллизии. Вроде звонок-то прозвенел. Юридически ты уже свободен, понимаешь? Mm-hmm. Но ты сидишь и ждешь, пока учитель не наиграется в эту дурацкую фразу.
1: Мария Аксенова. Я всегда буду благодарна своему классному руководителю Тамаре Николаевне Кравченко. Она провела через все школьные годы, начиная с 5 класса, как добрая, но настойчивая школьная мама. Она умела сделать так, что даже самый застенчивый ученик тянул руку. Спасибо ей за ее бесконечное терпение и за то, что школа стала для меня местом радости, а не стресса. Ее уроки доброты я помню лучше любого правила. И я сама стала учителем благодаря ей. И горжусь этим.
2: То у нас прям сегодня учительский.
1: Аплодисменты.
2: Ева Прус из города Тула. Из города Тулы сообщает. Хочу передать привет моей любимой учительнице Лосевой Екатерине Владимировне, преподавателю информатики из Тулы. Спасибо, что привили любовь к предмету. Всегда относилась к вам с уважением и теплом. А ваши уроки и дополнительные занятия были самыми уютными. Эти уроки – самые светлые воспоминания из школы. В итоге работаю по IT-специальности, в том числе и благодаря вам. Слушайте, ну, это вот работать в нашей, вот, сейчас, конечно, информатика развита, вот, а в наши-то времена главная IT-команда, которую нас учили, не трогай этот провод, не нажимай эту кнопку, а то все сгорит, а мы не знаем, как чинить вообще.
1: Ребят, продолжим эту тему обсуждать во втором части, вспоминать наших любимых дорогих учителей, говорить им слова благодарности, а «Вечер на русском» возвращается в эфир в 19.00. Быть всем!
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза «Академия Топ IT». Ночью во Владикавказе будет около 11 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха 17-19 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
2: Идет набор в частную школу Топ IT на Астана Кисаева. IT, сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
3: Реклама на русском.
4: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
6: Правильное решение – «Ломбард Сапфир». Хорошие условия – «Ломбард Сапфир». «Ломбард Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Иногда достаточно одного момента, чтобы понять, это ваш автомобиль.
8: Новый Tenet T7. Это гармония технологий, мощности и комфорта. Только в мае цена от 2 миллионов 439 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19.
9: Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой. Цена указана с учетом действий маркетинговых программ. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года.
10: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева, 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская, 3.
12: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
13: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
14: Меню для счастливого человека.
13: С 9 до 14 часов завтрак.
14: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
13: На обед вкуснятина.
14: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
13: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
14: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
13: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
14: Доставка 8-999-844-34-34.
13: Или через приложение «Яндекс.Еда».
15: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
16: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, добрый вечер, дорогие. Здравствуйте. Сегодня у нас праздничный стол заказов. И для этого у нас по этому поводу, собственно, мы и собрались. У нас для этого целых два основательных повода. Во-первых, хорошая погода. За долгое время хорошая, весенняя, приятная погода, когда, знаете, все вокруг зеленеет и становится прекрасным. Ну и, конечно, наши многоуважаемые ученики, которые сегодня попрощались со школой, прозвенел последний звонок, все было очень трогательно, очень печально в какой-то даже степени, потому что после того, как проходит вот такой большой, знаете, насыщенный рубеж, становится так обидно, что больше этого не повторить. При этом, даже если очень хочется. Поэтому очень хочется сегодня, конечно, передать приветы всем учителям, конечно, передать приветы всем ученикам, всем тем, кто делал все для того, чтобы школьные годы были насыщенными, красивыми, сочными. Ой, дорогие мои, давайте слушать хорошую музыку. На стол заказов открыт наш номер 53 46 46.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, дорогие мои, ну все, долой вот эту сентиментальность, а то я, знаете, сегодня на протяжении всего дня, значит, уже, я не знаю, использовала сколько пачек салфеток, мой сын сегодня тоже закончил, попрощался со школой, и впереди дальнейшая борьба, конечно, будем грызть гранит науки, прорываться, как говорится, в правильное пространство, но об этом можно поговорить, знаете, очень приятной, такой доброй, теплой, почти семейной русской родиной беседой. Значит,

Я искренне желаю вам доброго пути и всего самого на вашем пути, на вашей дороге. Значит, у нас, смотрите, у нас сейчас приветов, и вы можете позвонить по номеру 53-46-46, а еще отправить сообщение на номер +7 988 877 107 и 9.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Я русская красавица, говорит Ханна. Ну и в целом с этим никто не поспорит. 19:24 во Владикавказе. У нас с вами стол заказов продолжается. Час ваших сообщений, час ваших звонков. И все это, кстати говоря, благодаря тому, что на протяжении этого часа у нас с вами продолжается стол заказов, который существует для того, чтобы у каждого была возможность передать приветы и теплые сообщения. Если вы только что включили радиоприемники и до сих пор не знаете, как с нами можно поддержать связь, я с удовольствием расскажу. Номер в студии, он неизменен, и услуга абсолютно бесплатная, 53-46-46, код города 8672. Также можно отправлять текстовые послания на номер +7 988 877 107 9. Тут у нас большое количество текстовых, значит, и 46-й, моей, кстати, родной, любимой школе, бывшей когда-то, передают приветы. И 27-й это как раз та школа, в которой сегодня находилась по случаю последнего звонка. Еще очень много добрых сообщений. Я их очень скоро все почитаю. Ну а пока вы тоже активизируйтесь, дополняйте и пополняйте нашу копилочку приветов. А я скоро все озвучу в прямом эфире в столе заказов.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: открылся еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. В мае BLG X50+, в Гермес, от 2 219 990 рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года. BLG. Надежность в движении.
4: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
5: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
6: Вкусное съешь сам. Полезным поделись с другом. А врагу отдай мыть посуду.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
8: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
9: Ну что, дорогие мои, полноценным образом начинаем общение. У нас на телефоне Марина, если я не ошибаюсь. Марина, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Откуда вы к нам позвонили?
10: Позвонила из города Владикавказа.
9: Из Владикавказа. Здорово. Как ваши дела? Как настроение? Чем сегодня занимались? Расскажите.
10: Настроение отличное, занималась. Я сижу в декрете со своей маленькой девочкой, так что дом, быт – это тоже счастье.
9: 100%.
10: Позвонила поздравить свою племянницу. Брата нет уже в живых, к сожалению, моего. Но есть доченька красивая, умная, великолепная. Зовут Арина. У нее сегодня выпуск со школы. И хотелось бы ей пожелать от нашей семьи, семьи Балаевов, светлой дороги, легкой дороги, удачи во всех начинаниях и достижения всех целей, которые она поставила. Она их достигнет, мы в нее верим.
9: Ой, ну просто потрясающе. А какую школу закончила?
10: Она закончила школу в селе, это не во Владикавказе.
9: Так, поняла.
10: Ну, привет я передаю лично от меня, я ее тетя Марина, от дяди Таника, от бабули Таиры. В ее лице хотелось бы поздравить всех остальных выпускников, потому что и у двоюродных дети закончили школу. Вот, и каждому из них хотелось бы мирного неба над головой пожелать, вот, и легкой дороги.
9: Спасибо вам огромное. Мы тоже желаем всем легкой дороги и светлого пути.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, давайте перейдем к другой части ваших приветов. Это, конечно, устные послания, которые отправляются вами на плюс 7 988 877 107 и 9. А там уж кому что удобнее, Телеграм или Макс, дорогие, выбирайте. Здравствуйте, Русское радио. Пожалуйста, передайте приветы всем выпускникам. Я тоже являюсь выпускницей 11 Б-класса. Если можно, передайте приветы всей 46-й школе, нашей директрисе и, конечно, всем учителям. Спасибо им за подготовку и за длительное терпение. Но я вам точно могу сказать, судя по тому, как вы сформулировали свои мысли, с русским языком у вас все очень даже неплохо. Поэтому очень хотелось бы передать вот в эту же самую 46-ю школу привет огромнейший просто Симонян Срите Авидиковне. Мы на протяжении долгих лет уже не видимся, ну, практически в целом иногда пересекаемся по жизни, но я до сих пор помню и цитирую какие-то определенные фразы. Она являлась моим классным руководителем и человеком, который просто сформировал, мне кажется, правильно мышление. Так, здравствуйте, Лина. Пожалуйста, передайте приветы всей 27-й школе. Да, дорогие, 27-й тоже приветы. И если можно, пожелайте всем нам счастливого пути. Это сообщение от Гасиевой Изабеллы. Добрый вечер, Русское радио. Если можете, поздравьте мою дорогую, любимую племянницу с днем рождения. И если вам не сложно, поставьте Артика и Асти под гипнозом. Зовут мою племянницу Залина Кусова. Пусть она всегда будет счастливой. Конечно, пусть будет.

0: Реклама на русском.
1: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансы. Возможности и риски.
2: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Улицы ждали, улицы ждали именно нас.
5: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение Яндекс.Еда.
8: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
10: Влюбляйся. Весна. Русское радио. Все будет хорошо.
11: На русском радио стол заказов для влюбленных.

Мне кажется, Стас Пьеха – обладатель прекрасного тембра голоса, и мне, например, всегда его приятно слышать. Ну, а вы, дорогие мои, помните, что вас тоже можно слышать в прямом эфире Русского радио, даже если у вас нет вокальных способностей, можно просто проявлять свое ораторское мастерство, свое доброе сердце раскрыть, пожелать кому-нибудь чего-нибудь доброго. Но уже не сегодня, потому что стол заказов с вами прощается, и я тоже. Зовут меня Лина Мартова, мы услышимся завтра обязательно, поэтому сегодня желаю всем хорошего вечера, слушайте Русское радио и не забывайте, в нашей компании все обязательно будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 8 вечера. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В этом году на благоустройство общественных территорий в Северной Осетии предусмотрено свыше 430 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства республики. Всего в регионе в рамках реализации проекта формирования комфортной городской среды планируют обновить 41 общественное пространство. Значительная часть работ запланирована во Владикавказе. В столице Осетии обновят 18 общественных зон, остальные в районах республики. Более чем для 12 тысяч выпускников прозвучали последние звонки в школах Северной Осетии. С этим событием учеников 9 и 11 классов поздравил глава республики Сергей Миняйло. Он пожелал верить в себя, не бояться нового, быть честными, трудолюбивыми и настоящими. Добавлю, уже 1 июня стартует основной период единого государственного экзамена. В первый день школьники проверят свои знания по истории, литературе и химии. Республиканский водоканал продолжает акцию по списанию пени своим абонентам. Для участия необходимо установить мобильное приложение «Вода онлайн» и до конца недели погасить одним платежом долг за водотеплоснабжение и водоотведение, а также текущую квитанцию. При выполнении условий водоканал спишет начисленные пени. Акция распространяется на физических лиц, кроме тех, чья задолженность взыскивается в суде. Завтра в Союзе художников Северной Осетии откроется выставка «Владикавказ в пространстве искусства». Она посвящена архитектуре и художественному образу республики. В экспозиции представлены работы известных мастеров и молодых авторов, архитектурные виды и городские пейзажи. Открытие выставки состоится в 16 часов. Вход свободный. Проект проходит в рамках «Года архитектуры». Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском.

Ну, а я, в свою очередь, предлагаю вам не сожалеть по поводу прожитого дня и по поводу тех усилий, которые вы вложили во все свои идеи, возможно, проекты какие-то, в рабочие дела, в учебные, в конце-то концов, да. Сегодня мы особенно как-то посвящаем этой теме и эфир Русского радио, и вообще всех, конечно, учеников поздравляем с последним звонком. Все, что было сделано, все не зря, поэтому давайте прямо сейчас уже будем отдыхать под музыку Русского радио. Всем здравствуйте! Неведа!

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое

сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18:30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
4: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
5: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстроинвесту Гроатил 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 0.

Но нравится, так будьте вот той самой другой, вот этим образом, который вы себе сами воплотили, и пусть вас никто не осуждает, и сами себя, самое главное, не ругайте, и самое главное, себя также не осуждайте за это, потому что, ну, в этом тоже можно найти какой-то источник и вдохновения, и внутренние силы, и чувствуется, что и за каким-то вот этим внешним образом и жизнь начинает преображаться, а если другие что-то там говорят, ну, это проблема других, что они не могут позволить себе что-то новое принести, что-то новое в свою жизнь, поэтому вы молодцы, если находите в себе для этого какое-то вдохновение, в том числе и в музыке в эфире Русского радио. Всех в любом случае поздравляю с наступающим летом, пусть у вас будут какие-то новые яркие эмоции.

0: оказывается, конкретно вина вот этого главного героя этой песни. Ты в чем-то провинился, а тут неважно вообще в чем. Может быть, даже ты совершенно ни в чем не провинился, просто оказался рядом, что называется, попал под горячую руку. Поэтому, если вдруг на вас что-то выгрузили такое в эмоциональном плане совершенно негативное, не берите, самое главное, близко к сердцу. Близко к сердцу принимайте только то, что звучит здесь в эфире Русского радио. Все самые приятные эмоции, слова, песни, артистов, которых, конечно, мы с радостью готовы слушать всегда и в любой ситуации. У нас совсем скоро появится песня про лето. В очередной раз напомню вам о том сезоне, который нас ждет. Пусть это хотя бы будет для вас бальзамом, что называется, на сердце. Чуть ранее Бурито, тоже от него бальзамчик небольшой. Дмитрий Колдун, Ева Польна на горизонте. В общем, от всех от них получим самые-самые позитивные, приятные впечатления в эфире Русского радио. Вот, собственно, с нами и оставайтесь, делайте громче.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. Месяц за рулем Tenet T8 подарил мне вполне уверенное и комфортабельное перемещение. Он одновременно мягок, легок в управлении и довольно быстр. Двухлитровый мотор развивает 197 сил, обеспечивая разгон за 8,4 секунды до сотни и максимальную скорость в 210 км в час. А еще этот кроссовер вместителен. 7 мест, хотя третий ряд сидений все же на всякий случай. Там не слишком удобно. Но один вопрос у меня остался. Если это локализованный и хорошо известный китайский продукт, почему он, на мой взгляд, слабо адаптирован к условиям России? Да, подвеска все прощает, но крены кузова излишни. Если к отсутствию аналоговых кнопок мы привыкли, то почему автомобиль никак не желает запоминать все настройки водителя? Нет, память кресел есть. А вот раз и навсегда отключить некоторые, на мой взгляд, вредоносные и плохо работающие системы вроде удержания в полосе, задача практически неразрешимая. Надеюсь, пока. Это был Осипов. Про автомобили. На русском.
1: Русское радио.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! По данным исследования, большинство людей сильнее всего сожалеют о том, что не воплотили в жизнь сокровенные мечты и не использовали открывающиеся возможности.
3: Да.
2: Поэтому есть еще люди, которые, например, как я, у которых есть, значит, дома моток шерсти.
3: Да.
2: Картина по номерам не закончена.
3: Господи, я испугался. Я думал, ты просто моток шерсти. Он разбрасывает и играет с ним, понимаешь?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
10: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
15: Платформы, рынок, технологии.
14: Монетизация.
15: Цены, процедуры, практические инсайты.
14: Нейросети на практике.
15: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
14: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
15: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
14: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
15: Без возрастных ограничений.
16: Тем, кто после 6 вечера на диете, рекомендую смузи из борща с котлетами. Вкусно, есть потом долго не хочется. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

И не теряем это настроение от песни группы Чили, которую мы только что слушали с вами в эфире Русского радио, и продолжаем напевать что-то, хотя нет, что есть конкретные даже песни, которые мы с вами будем напевать дальше, это Эмин, и группа Студия уже появилась прямо сейчас здесь вместе с нами, мне кажется, идеально сочетается вообще со всем, что сейчас происходит в нашей жизни, независимо от того, солнце светит хорошо, дождь за окном прекрасно, главное, чтобы было настроение соответствующее в ожидании лета, а здесь в эфире Русского радио оно есть, конечно же.

0: Реклама на русском.
1: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
2: Квартиры под ключ во Владикавказе, в новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. Проектная декларация можно ознакомиться на сайте dom.rf.
1: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
3: Нужно баловать только тех, кто этого действительно достоин. Например, себя.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума приняла закон об аресте имущества для нарушителей-релокантов. Это коснется граждан, которые за рубежом совершили правонарушения против интересов России. В частности, это призывы к терроризму и неисполнение порядка деятельности иноагента. Согласно поправкам, у физических лиц будут сразу арестовывать денежные средства на счетах и вкладах, а в случае их отсутствия – другое имущество. За время действия дальневосточной арктической ипотеки выдали почти 160 тысяч льготных кредитов. Об этом РБК заявили в Росреестре. Такие программы позволяют купить новые квартиры в регионах Дальнего Востока и Арктики по ставке в 2% годовых. С прошлого года оформить ипотеку можно и на вторичное жилье в городах, где почти нет новостроек. В Минздраве рассказали об ошибочных действиях при укусе змеи. Ни в коем случае не нужно накладывать жгут и прижигать место укуса, так как это вызывает омертвение ткани и может привести к ампутации. Также нельзя отсасывать яд, потому что при ранах в ротовой полости это приведет к отравлению. В ведомстве говорят, что после нападения надо сразу отойти на безопасное расстояние и немедленно вызвать скорую помощь. До приезда медиков необходимо не двигать пораженной конечностью. Россияне назвали самых нишевых героев русской классики. В литературе этот термин отражает интерес читателей к сложным, нестандартным персонажам, которые ярко выделяются на фоне общества и демонстрируют индивидуальный взгляд на мир. По данным РИА Новости, лидируют князь Лев Мышкин из романа «Идиот» и Маргарита из книги «Мастер и Маргарита». Также в списке оказались Воланд, нигилист Евгений Базаров, Эллочка Людоедка и Анна Каренина. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках далее в эфире Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Андрей Макеев.
2: Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода. И мне всегда нравится, как добавляется всегда какой-то третий вариант. И здесь, в этих третьих вариантах, ну просто, знаете, можно выбирать то, что нравится больше всего. Как крутится белье в стиральной машине, как кто-то собирается на работу завтра, а ты, например, не собираешься, как паркуется человек, как дерутся другие, ну и так далее, и так далее. Слушайте, ну вот, конечно, в этом наборе фраз всегда добавлять нужно, конечно же, все это должно быть под музыку русского радио, чтобы удовольствие усилилось втройне. Отдыхайте, слушайте, смотрите то, что вам нравится, конечно. Проводите время в той компании, которая вам хорошо. Ну и, конечно, самый лучший, самый любимый здесь вас будет радовать в любом случае. У нас Ёлка готовится совсем скоро выступить в этом музыкальном часе. Хабиб готовится уже открыть нам его здесь. Вам здравствуйте лично от меня. Ну и делайте погромче. Наслаждайтесь.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: «Сайбер-Х» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе. Заряжайся.

думаю, что мы сейчас все с вами находимся в состоянии такой приятной усталости от прошедшего дня. 21 час и 12 минут время московское в эти мгновения. У меня, по крайней мере, перед глазами. Поэтому можно себя похвалить за то, что было сделано, за то, что будет сделано. И от этого уставать. Но вот здесь, конечно, нужно поставить паузу, не думать о том, что будет впереди, потому что утро вечера, как известно, мудренее. И завтра обязательно будут новые силы, которые специально у нас появятся для того, чтобы сделать что-то новое, совершить в своей жизни что-то важное. Ну а сейчас у нас сил есть для того, чтобы слушать любимое в эфире Русского радио, отдыхать и дарить близким и родным свое внимание, свою любовь, свою ласку и свою заботу, конечно же. Из самого лучшего любимого у нас впереди от Нюши кое-что услышим. «Файвста» готовится, и Владимир Киселев и Артур Пирожков прямо сейчас. «Голливуд танцует» песня. Кстати, на танцы у нас, я думаю, тоже силы остались прямо сейчас, поэтому давайте продолжим.

все мы люди, и ничто человеческое нам не чуждо, сказали давно еще очень такие древние, умные люди. Между прочим, эту фразу нужно периодически держать в голове, как и песню Нюши, которую мы слушали с вами только что в эфире Русского радио. И сильные девочки, и сильные мальчики, кстати, тоже иногда тоже могут плакать. Поэтому нужно помнить о том, что какие-то слова, которые мы говорим, они в любом случае выражают какие-то эмоции, какой-то посыл энергии, который на нас направлен, и потом уже эта реакция может быть соответствующая. Поэтому нужно стараться говорить максимально приятные слова. Ну и если некому сказать, то слушать в эфире лучшие песни, которые нам исполняют наши самые любимые артисты. Они уж найдут действительно те самые нужные слова, которые нам необходимо услышать прямо сейчас. Вот именно в эту самую минуту. 21:23, время московское, это Русское радио. У нас Мари Краймбрери готовится уже подобрать слова, те самые, которые нам необходимо услышать вот именно этим вечером. Будем ждать ее буквально через 2.5 минуты. Ну, а прямо сейчас Денис Клявер вообще для нас, для всех, для того, чтобы мы в большей степени почувствовали, как нам приятно от этих слов. Ну, конечно, они адресованы барышням. Песня называется «Не такая, как все». Но я думаю, что и парни тоже могут, ну, хотя бы потанцевать и тоже от этого сделать сами себе приятнее гораздо этим вечером. Ну, оставайтесь вместе с нами. Мы, конечно, здесь постараемся сделать так, чтобы всем было обязательно хорошо.

Юлия Михальчик в эфире Русского радио. Да, действительно, здесь не добавишь, не прибавишь. Любовь – это наше знамя, которому мы, конечно же, всяким образом будем стараться соответствовать, не только внешне, но и внутренне, чтобы от наших внутренних чувств, от любви нашей обязательно притягивались люди к нам. И, ну, вот, собственно, это и говорит о том, что мы искренне и правильно несем вот это знамя, о котором только что пела Юлия Михальчик здесь же, в эфире Русского радио. Ну и, конечно, песня о любви нас продолжает сопровождать здесь же. Юлия Савичева совсем скоро, группа «Моя Мишель», также готовится выступить здесь же у нас. Ну и Стас Костюшкин, все о ней же, о любви на русском для вас.

0: Реклама на русском.
1: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Унритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: ОКО представляет.
5: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
6: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой.
7: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
8: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОКО. 18+.
9: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
11: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Перемерил летние вещи. Подошли только шлепки и очки. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: конечно, не стоит делать всегда поспешные выводы, особенно когда ситуация находится в статусе «никак», который только что пела Юлия Савичева в эфире Русского радио. Если никак, ну, значит, может быть, попробовать сделать паузу, подумать, сделать какие-то выводы соответствующие и потом уже двигаться вперед. И ни в коем случае не стоит в этой ситуации никого обзываться. Подышите воздухом. Если есть возможность отправиться куда-то поплавать с аквалангом, пожалуйста, поплавайте. Послушайте песню Александра Панайотова в эфире Русского радио. Просто переключитесь на что-то другое, чтобы вас мысли приобрели совершенно другой и приятный оборот.
1: Мы погружались с ней так глубоко, так глубоко.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. СМИ узнали о планах правительства ограничить экспорт дизельного топлива и керосина. По данным Интерфакса, об этом говорилось на совещании вице-премьера Александра Новака по ситуации на топливном рынке. Официально сообщалось, что зампред правительства поручил Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе и Минфину контактировать с нефтяными компаниями и при необходимости подготовить дополнительные меры. Минфин изучает возможность обязательного страхования частных жилых домов от чрезвычайных ситуаций. При этом, как отметили в ведомстве, необходимо определить критерии в зависимости от уровня риска, например, если дом располагается на берегу реки. Ранее во Всероссийском союзе страховщиков заявили, что сейчас в случае ЧС основная нагрузка по выплатам пострадавшим гражданам ложится на бюджет. Участники рынка предлагают разделить с государством такие риски. Больше половины российских таксопарков пожаловались на дефицит водителей. В Национальном совете такси заявили, что причиной оказались новые требования закона о локализации автомобилей. Для перевозок необходимо использовать модели из утвержденного списка Минпромторга. Но, как пишет РБК, водители неохотно берут в аренду такие машины, в том числе из-за высокой цены и дорогого обслуживания. Таксопарки предлагают при обновлении списка спрашивать у них о надежности и ресурсе автомобилей. В российских школах прозвенели последние звонки. Минпросвещение заявили, что всего выпускаются 660 тысяч человек. Ранее ведомство синхронизировало окончание учебного года независимо от формата обучения школы по четвертям или триместрам. Власти установили единый день праздника. Ну а теперь одиннадцатиклассники начнут готовиться к экзаменам. Основной период ЕГЭ стартует 1 июня. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, думаю, что сегодня в столе заказов вы уже неоднократно говорили про последние звонки и поздравляли друг друга. Ну, давайте уже мы доиграем эту тему. 22 часа и 2 минуты точное московское время. Пока еще сейчас продолжается у нас с вами тот самый день, когда все отмечают последний день в школе. Поэтому, если кому-то что-то не досталось, каких-то поздравлений, каких-то пожеланий, пишите нам сюда, с удовольствием будем все читать. Ну и другие праздники тоже, конечно же, принимаются. О них мы тоже говорим. 26 мая на календаре. Пишите сообщение 8-916-003-105,7. Прямо в личку в Максе отправляйте все свои пожелания, приятности, привет, поздравления и так далее. Во ВКонтакте, в Одноклассниках также всем рады. Меня зовут Андрей Макеев. В общем, ваше сообщение жду. Поехали. Поехали.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Отправляйте все в официальное сообщество русского радио в Одноклассниках прямо сейчас. Отправляйте там свою активность. Ну и, соответственно, эти вот сливки вот этой всей активности в виде ваших сообщений буду снимать в течение всего этого часа, читать, радоваться за вас, конечно же. Тем более такие сообщения приходят друзьям, Ярику, Кириллу, Матвею, жене Даше. Здесь просьба передать привет. Кстати, сегодня мы с папой красили мопед, ходили купаться и жарили шашлыки. Сегодня день был очень крутой. Русскому радио желаю всего самого хорошего. Когда начнете передавать, назовите мое имя. Кирилл. Кирилл написал это сообщение. Все прочитал. Подруги Татьяне Орлинской. Едем домой. Всему Солнечногорску. Всем отличное настроение. Ирина написала это сообщение. Да, Солнечногорск от меня тоже конкретный пламенный привет. Поздравьте, пожалуйста, Диму Шипилова из Кингисеппа с окончанием начальной школы и летними каникулами. Заранее спасибо. Это уже сообщение от Романа, вижу у нас в наших соцсетях. Пишите сообщения. Напомню еще раз, есть официальное сообщество русского радио в Одноклассниках. Там всем милости просим.
0: Стол заказов русского радио. Просто весна. Русское радио.

Давайте напомню, куда нужно лететь прямо сейчас для того, чтобы оставить свои сообщения. Это стол заказов Русского радио. Заходите в официальные аккаунты наши, например, во ВКонтакте или в Одноклассниках. Там видите мои фотографии. Меня зовут Андрей Махеев. И вот прямо под ней, вот прямо сейчас уже очень много всего написали, набросали вариантов, что можно прочитать. Александра, от нее пожелание, чтобы все помнили свои последние звонки. Ну, а я, пишет Александра, поздравляю с этим событием всех выпускников на выпуск 2002 года. Спасибо вам большое. Выпуск 2002 года. Школа, наверное, какая-то тоже должна быть здесь указана, Александра. Ну, и здесь просто на будущее. Александр следующее сообщение написал. Хотел бы поздравить Екатерину и Анастасию Даниловых, а также родителей Александра и Ирину из Москвы, выпускники 2026 года Московской школы 727. С важной датой сегодня поздравляем с последним звонком. Ура, ура! Скоро перед вами откроются новые двери самостоятельной жизни. Пусть ваш счастливый путь будет освещен яркой звездой удачи. Успех сопутствует всегда. Надежда и вера никогда вас не покидают. С уважением к вам, дядя Саша, ваша любимая бабуля Людмила Владимировна и Спарта. Нита, благодарим за озвучку. Ну вот, собственно, только что все это и прочитали. Еще у нас есть сообщение. Привет, Нижний Новгород, город Бор, Неклюдова, ДК, Николай Малкин, музыкальный руководитель. Простите, пожалуйста, за все. Наталья написала сообщение. Ну и песня соответствующая прямо сейчас у нас будет в столе заказов Русского радио. Вы пишите, сообщение ждем.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Читаю ваше сообщение дальше. Поздравляем Анну Владимировну Гуркову с днем рождения. Жить классно. Здесь написано кайфово, офигенно, нереально, несравненно, потрясающе, прекрасно. Это Ксю не пожелала. Желает день рождения, чтобы почему-то беречь руки. Ну, здесь какая-то, видимо, история, которая нам от нас скрыта, нам неизвестна, но тем не менее. Анна Владимировна понимает, о чем идет речь, да? Ну и на всякий случай, да, еще раз с праздником. Хотим поздравить дочь Лизу Пыхову с последним звонком. Любим, любимая доченька, желаем сдать все экзамены на все 100 баллов. Папа и мама из города Смоленска, семья Пыховых, все здесь присоединяются. Привет и поздравляю с окончанием года родителей и самого замечательного, лучшего, классного руководителя 7-й А школы 27 из Таганрога Ростовской области. Это уже от Виктории. Вот, привет, Андрей, такое сообщение от Владимира. Привет, Андрей, привет с твоей родины из Астрахани. Передай привет, пожалуйста, давно не звонил вам в программу «Вкрутую по-русски». Всего вам самого лучшего. Владимир написал нам сообщение. Владимир, ну, будем ждать ваши звонки, конечно же, в шоу «Вкрутую по-русски», это во-первых. Ну, а во-вторых, конечно, всей Астрахани, что пожелать спокойной ночи. Ну и всех, кто сегодня там также закончил школу, с последним звонком от всей души поздравляем. Пишите сообщение 8-916-003-105-7. В Максе жду от вас все приветы.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Все, кто с нами на одной орбите, пишите сообщение. Я имею в виду орбиту русского радио. 8-916-003-105-7. Можно написать сообщение прямо сейчас в Максе. Ну и ждите. Ждите, конечно, когда дойдет ваша очередь. И буду знакомиться и с вашим сообщением, в том числе. Астраханская область, поселок Лиман. Поздравляю всех с началом каникул. Здесь уже много У, много знаков. Особенно хочу передать привет любимому 6-му А-классу Лиманской средней образовательной школы номер 2. Вы лучшие, хоть и хулиганы. Это сообщение от всех родителей. Пришло к вам такое, что называется, с любовью. Людмила из Омска. Поздравьте солистку группы «Стрелки» с днем рождения. Здоровья, любви. Ну, будем считать, что и здесь тоже мы и обозначились, и пожелали, и сказали все, что нужно. Что у нас еще есть? Мы сами из Сургута. У нас лето никак не наступает. Мы, это Юля написала сообщение. Вы хотя бы нас порадуйте, прочтите наше сообщение. Ну, если вам это поможет, конечно, отсутствие лета и все такое прочее, то, что сообщение прочитали, от этого станет теплее, то мы всегда рад помочь. Димуля, очень люблю, ты самый лучший, пусть будет, как сегодня. Это сообщение пришло к нам от Натальи, поэтому здесь нужно обязательно повторить, Димуля. Ну, все на ваших плечах. Ну, а на моих плечах, конечно же, ваши сообщения. Пишите 8-916-003-105-7 в наши мессенджеры. Ждем ваши приветы.

0: Реклама на русском.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: А вы тоже говорите микроволновке? Да иду я, иду. А? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: с вами заочно знакомы. Здесь в столе заказов Русского радио вы пишете сообщение 8-916-003-105-7. Сообщайте о том, что у вас происходит в вашей жизни. Но здесь мы, соответственно, читаем порой по несколько раз именно то, что от вас приходит. Поэтому заочно мы уже со всеми знакомы.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: Ира Журавлева, 11 лет, ученица гимназии 63 города Курска. Очень хочется поздравить свою первую учительницу. Ее зовут Анастасия Витальевна. Спасибо ей за то, что давала знания. Очень хочу пожелать хорошей жизни, счастья, любви, здоровья всей ее семье. Что у нас еще есть? Большой привет всем, кто слушает Русское радио. От Евы теплый привет любимой младшей сестренке Леюшке. Это самое яркое солнышко в жизни. Очень-очень тебя люблю. Привет мужу Сергею. Он только что приехал из командировки. Люблю, обнимаю. Жена Кристина, Великий Новгород, Екатерине Макаровой. На работе сейчас трудится ночную смену. Алиса Клочкова из Павловской Слободы написала сообщение. С наступающим днем города любимого мужа. Теплый, родной, драгоценный солнышко Мишутку Голикова. Завтра обязательно приду поддержать. Жду приятных сюрпризов. Сообщение от Марии. У нас ночь, мы на работе. Очень хочется поднять настроение Диане. Работать нам еще до 8 утра. Хочется спать. Дианка, держись скоро домой и на выходные. Это сообщение от Юлии. Ну и, наверное, здесь уже все. Здесь уже точка с запятой стоит поставить в столе заказов Русского радио. Но с вами не прощаемся. В следующем часе услышимся.
1: Стол заказов Русского радио. Yeah.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве договорились о новых правилах семейной ипотеки. В Министерстве строительства заявили, что обновленная программа будет учитывать вопросы демографии. Отметили, что остались разногласия с Минфином и Министерством труда. Какие-либо подробности не приводятся. Ранее сообщалось, что власти могут привязать ставку по семейной ипотеке к числу детей. Также говорили, что могут учитывать место проживания и размер населенного пункта. В Подмосковье прошел совет законодателей Центрального федерального округа. В нем принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Обсуждались наиболее успешные региональные практики и возможности их реализации на федеральном уровне. Ключевыми темами стали поддержка участников СВО и их семей, вопросы демографии, развитие цифровых технологий и молодежного парламента. В Подмосковье помимо 41 федеральной меры действуют 36 региональных инициатив для участников СВО, многие из которых доступны онлайн. Российская академия наук приступила к разработке единых школьных учебников по математике, физике, информатике, химии и биологии. Предполагается, что первые пособия для старших классов поступят в школы в сентябре следующего года. Учебники создают под руководством академиков. Потом издания пройдут экспертизу у специалистов в области детской медицины и психологии. Ранее в школах появился единый учебник по истории. Сборная России по футболу прилетела в Каир на товарищеский матч с Египтом. Встреча состоится в предстоящий четверг. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин вызвал троих легионеров. Это Алексей Миранчук, Александр Головин и Амир Ибрагимов из Манчестер Юнайтед. Заявку не попал вратарь ПСЖ Матвей Сафонов из-за участия в финале Лиги чемпионов. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости. На русском.

пересобрать эту историю от группы «Руки вверх», которую мы слышали в самом начале этого музыкального часа, оставить что-то про сказки, про кровать, про поцелуи на ночь и спокойной ночи тут еще добавить в конце, это вполне себе получится такая милая и почти детская история. На ночь глядя, опять же, именно та, которую мы любим и которой мы привыкли с самого-самого детства. Вам хорошей ночи желаю. Конечно же, какой-то красивый, может быть, даже история, которую вам могут рассказать на ночь глядя. Пусть не сказка, но тем не менее будет какая-то хорошая новость, вместе с которой вы сегодня отправитесь отдыхать. Ну и, конечно же, музыка в эфире Русского радио настраивает на то, что все обязательно будет хорошо и на самые красивые сны. Это тоже с нами появляется обязательно. Елка у нас совсем скоро будет здесь, фактически для вас, для вашего настроения. И прямо сейчас Виктория Дайнеко в виде, может быть, даже части сказки на ночь. Классного настроения, хорошего отдыха вам. Ну и слушайте Русское радио всегда.

Как музыкальная терапия помогает освободить все мысли в голове, вернее, освободить вообще просто голову от всех мыслей. Если выбрать какой-то другой путь, ну, например, посидеть в тишине, то почему-то совершенно не работает. Или, например, включить какую-нибудь аудиокнигу, тоже почему-то мысли всякие обязательно набегают. А вот если включить музыку и настроиться на нужную

0: Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза опять сомлися.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русская

0: поэтому нужно подождать, когда все эмоции улягутся, потом немножко переосмыслить все эти события, пережить их еще по новой, а потом год спустя посмотреть на них совершенно другими глазами, возможно, даже по каким-то событиям, по каким-то людям, по каким-то вещам вы будете скучать, хотя, может быть, в моменте казалось, что, господи, когда же я от них освобожусь. Анна Асти и Дима Билан в эфире Русского радио, песня называется «Эпилог». Спасибо большое за эти эмоции прямо сейчас в эфире Русского радио. Пусть они как раз вот такие эмоции и не угасают у нас здесь, и нам в большей степени они привлекали музыкальные, я имею в виду, конечно же, эмоции. Хотелось бы о них петь много-много раз. Давайте, собственно, и продолжим. У нас Ивка совсем скоро появится здесь, «Отпетые мошенники» и «Сливки». «Сливки». Ждем вместе их совместное творчество. Полина Гагарина также на горизонте. И группа «Добро». Ну что, давайте споем.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

хочется лета. Ну, очень! Русское радио. И все будет хорошо.

0: чтобы не забывать самое главное, лично у меня специально для этого заведена записная книжка и всякие какие-то идеи, которые есть в голове. И не только идеи, просто какие-то события я обязательно фиксирую. Ну, не знаю, возраст это или нет, но, тем не менее, эта вещь помогает. Еще песня помогает напоминать о самом главном. Если у вас какое-то событие произошло в эти минуты под песню «Ивки», которую мы слушали в эти минуты, то в следующий раз, когда она прозвучит, то, наверное, вам об этом напомнит, об этом событии. Но я думаю, что так как-то загадки памяти работают. Илья Крылов появился в студии Русского радио. Я думаю, что у него в том числе есть какие-то вещи, как заставить память работать на себя. Илья, привет.
1: Привет, привет, Андрей. Да, раньше были листочки такие, на липучке разноцветные бумажки. Вот все записывал и прям клеил, чтобы не забывать. А теперь в телефоне все я храню. Вот подобные тексты в заметочках там все отмечаю, чтобы не забыть.
0: Представляешь, если потеряешь телефон, все, память потерял.
1: Да, а кто-то найдет и прочитает
0: и восстановит твою память.
1: Да, да, да.
0: Но самое главное, что ты не забыл, что сегодня нужно тебе прийти на смену. Это важно. Телефон не потерял, ну и в целом...
1: Ты что, разве такое можно забыть?
0: Ни в коем случае. Илья Крылов не забывает ничего. Да. С вами остается. Я приду в четверг после вечернего шоу. Всем пока.
1: Пока.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума рассмотрела несколько важных законопроектов. В частности, в первом чтении поддержали продление гаражной амнистии еще на 5 лет. Также первое чтение прошел законопроект о повышении пошлин для мигрантов. Во втором чтении одобрили запрет депортировать иностранцев, которые участвовали в спецоперации в составе Вооруженных сил России. А еще депутаты согласились на арест имущества для релокантов, которые за рубежом совершили правонарушения против интересов России. Росавиация подтвердила введение особого режима полетов над московской зоной. Представление получили от Минобороны. Нельзя будет летать на высоте до 5000 метров. Ограничения не затронут регулярные чартерные пассажирские рейсы. Еще это не коснется полетов для оказания медицинской помощи, эвакуации, а также авиаработ по госконтрактам. Официально не говорят, когда ведут такие меры. Сообщалось, что правило вступит в силу с июня. Участковые врачи смогут совмещать работу в поликлиниках с частной практикой. В столичном департаменте здравоохранения заявили, что в городских поликлиниках числится свыше 2500 участковых врачей. Из них 300 дополнительно работают в коммерческих организациях. Ранее власти Москвы объявили, что восстановят систему участковых, терапевт перестанет работать с разовыми приемами, а будет личным доктором, который сопровождает пациента, координирует лечение и в целом отвечает за здоровье. Режим работы некоторых станций московского метрополитена сегодня изменят из-за празднования Курбан-Байрама. Утром только на выход и пересадку будут открыты станции Проспект Мира, Калужско-Рижской и Кольцевой линий, а также Новокузнецкая, Замоскворецкая линия. В то же время Рижская Большой Кольцевой линия будет работать только на вход и пересадку. Дептранс предложил пользоваться другими станциями. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости. На русском.

0: Самый нежный, ласковый, безбрежный летний сезон приближается к каждому из нас. И вот что, друзья, интересно, каким будет это лето и в плане погоды, и нашего настроения. Сколько килограммов мороженого в парках мы за лето съедим и километров на великах по дорожкам там накрутим. В общем, будем ставить летние рекорды. У нас с вами все это еще только впереди. Ну а пока завершаем эту последнюю майскую неделю. Сегодня уже среда, она вот уже наступила по Москве, 27 мая, 0 часов 6 минут точное столичное. Всем большой привет и только улыбок.
1: На русском радио Илья.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.

Экзамены, конечно, лучше всего не просыпать. Нет, ни во время образовательного процесса, ни вообще в жизни. А то в памяти мало чего останется приятного. В первом случае учились, тратили силы, средства, время, доучились до какого-то курса, экзамены завалили, при пересдаче то же самое, и все. Какие могут быть здесь воспоминания? Так и в жизни часто она нас на прочность с вами проверяет. И если выдержали все сюрпризы, смогли встретить достойно, то и вспомнить потом будет, что через тернии к звездам, как известно. Так и идем прямо сейчас на русском от одной звезды к другой. От Ирины Дубцовой к Сергею Лазареву.

0: Реклама на русском.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: Сегодня моя работоспособность вообще не пришла со мной на работу. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: А давайте не ходить по волнам, а плыть по ним, качаться на них. А то, когда идем по волнам, значит, на мелководье мы только что ножки помыть, погреть в тепленькой водичке, а не поплавать. Так что, а я в воду войду, да куда-нибудь подальше пойду, чтобы искупаться нормально, глубину морскую почувствовать. Ну и опять же, за буйки особо не заплывайте. Мы же не рыбки с вами, в конце концов.
1: На русском радио Илья Крылов.

Да за что извиняться? Извиняться, мне кажется, здесь не нужно. Без вопросов не получишь ты искренних ответов, насколько нужен, насколько любим. Это только у матросов нет вопросов. Хотя и они, вы знаете, своим красавицам, которые ждут их на причале, такие вопросы тоже, конечно же, задают, и хочется верить, получают самые честные ответы. Только ты моя жизнь, только ты мое солнце, самая яркая звездочка. Ну а для кого-то мы самый настоящий воздух и ветер, без которого ну никак в жизни. И уже давным-давно на русском радио для нас она стала ветром. Встречаем Максим, ну а меня зовут Илья Крылов. Всем привет!

0: Страшно темными ночами по улицам ходить. Вот и просят такие красивые девушки, как Татьяна Куртукова, ее до дома проводить. Ребят, кому не сложно, кто свободен, проводите, пожалуйста, всем спокойнее только будет. Да и сколько таких ситуаций, вы знаете, когда мы провожаем девушку до дома, идем, разговариваем по душам. И в этом оказываемся похожи с ней. И здесь вкусы одинаковые. Так и получается, любовь с первого взгляда. И ночь, и яркие звезды нам только в помощь.
1: Ярко звезды светили.

русском, а дальше еще лучше будет, когда споют группа «Серебро», Виктория Дайнека и Александр Панайотов. Ну а в следующем часе вообще феерия. Стол заказов русского радио. Принимайте самое активное участие. Пишите прямо сейчас на номер 8-916-003-105-7 и в «Одноклассниках», и ВКонтакте. Я, Илья Крылов, всех вас буду ждать.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Если от сессии до сессии живут студенты весело, то вы, слушатели русского радио, весело живете от одного стола заказов до другого. А вот и он, ваш любимый час. Жду приветы и поздравления на номер 8-916-003-105-7. Пишите во всех мессенджерах русского и не забывайте про наше официальное сообщество ВКонтакте и Одноклассниках. Меня зовут Илья Крылов. Начинаю программу. Привет любимому мужу Димуле. Я тебя люблю. Спокойной ночи, целую, обнимаю нежно. Ты мое все, написала Зая. От Жанны следующее послание. Доброй ночи, любимое русское радио. Большой привет передайте Сенечке моему дорогому. Я его очень сильно люблю. Папа Дима пишет, поздравляет дочку Викторию Карагодину с окончанием начальной школы имени Поленова Заокского района. Переходим в старшие классы. Доброго пути, любимая дочь. Пусть у вас, Илья Крылов, уважаемый, все будет хорошо, отлично, суперски. Верочку Писаревскую и Милу Скворцову с днем рождения, сердечно. Девушки прекрасные, здоровья вам крепкого, творческих успехов, всех благ. Да будет так, с уважением, Машенька Лебедева, город Санкт-Петербург, северная столица. Привет и привет все остальные наши прекрасные города вещания русского радио.
0: На русском радио «Стол заказов».

Я Крылов Илья на Русском радио, и у нас продолжается стол заказов. Доброй ночи, большой привет другу Анатолию Питаеву, который как раз вот сейчас работает в ночную смену. Удачи тебе, друган, и легкой смены. Сергей Леонтьев, Саратовская область. Дальше Роман Шишкин, доброй ночи, хорошего эфира желает. Рома, спасибо огромное. Здравствуйте, русская, добрейшей ночи. Из Красноярска вам привет. Хочу поздравить с днем рождения своего дядю Сашу Захарова. Пожелайте ему удачи, счастья, здоровья, долгих лет жизни. Всем хорошего настроения, добра и солнечного дня от Анатолия. Доброе утро, Илья, любимое русское радио. Привет всем, доброго позитивного денечка, мира и добра, любви коллегам Анне и Наташе. Огромный привет. Это была Светлана из Забайкалья. Скоро продолжим. Не отключайтесь.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Друзья, давайте вам напомню номер, на который можно присылать привет и поздравления в студию Русского радио, сюда в Москву, 8-916-003-105,7. Заходите в ВКонтакт, Одноклассники, пишите там. Я, Илья Крылов, с удовольствием все буду читать. Привет, Илья, здрасте. Пожалуйста, передайте приветик родственникам и друзьям. Скажите, что среда — это почти пятница. Говорю, да, среда — маленькая пятница, всегда так. Еще пару вздохов и выходные. Всем позитива, добра и веры. Спасибо, Илья, от Алекса. Вот какой позитивный у нас человек, слушатель наш постоянный. Еще одна слушательница постоянная, Светлана из Испании, ждет привет. Свет, передаем вам привет. Пусть у вас все будет хорошо там в Испании, обязательно решится в вашу пользу. Мы, Русское радио, всегда с вами поддержим в любой ситуации. Здравствуйте, любимая русская. Передайте большой привет всем водителям АТП и Танюшке, Ульяне, Никите. Пожелайте им легкой среды и хорошего настроения. Еще поздравление летит сейчас дочери Виолетте. С днем рождения, Виолетту, мы поздравляем. Желаем почаще улыбаться, справляться со всеми трудностями. Мама поздравила, и русская тоже.
0: Стол заказов Русского радио.

Куда уходит детство? И с каждым последним школьным звонком оно уходит все куда-то дальше, дальше, дальше. Это «Русское радио», «Стол заказов», у кого звонки прозвенели. Ну что ж, поздравляем вас, вы стали взрослее еще на один класс, еще на один год. «Русское радио», большой горячий привет из солнечной Калмыкии, город Элиста. Поздравляю с днем рождения Баира Убушиева. Удачи, счастья, любви большой, поменьше стресса. Оставайся таким, какой ты есть. Пусть у тебя меньше всяких бумаг на работе будет и больше выходных. Здоровья твоим родителям. Да и не только я не сплю, потому что хотела тебя поздравить необычно. Подпись «Зарина». Вот, поздравила Зарина Баира. Ну, теперь все. Все будет хорошо. Ирина продолжает. Передайте, пожалуйста, привет Севастополю. Поддержите всех, кто сейчас не спит. Добрым словом. Мы выстоим, мы не сдадимся. Да, Ирина, прорвемся. Все будет отлично.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Наш номер 8-916-003-105-7. Пишите скорее, также заглядывайте в ВК и Одноклассники Русского. Огромный питерский привет и доброй праздничной ночи всем верным слушателям нашей любимой волны 105.7. И большой привет любимым голосам любимых диджеев, как наш ночной капитан корабля «Все будет хорошо» Илья Крылов. Спасибо, спасибо большое за такой вход. Классный Илья, ура, ура, ура, с днем рождения нашего города Санкт-Петербурга с 323-летием. Андрей поздравляет, Русское радио присоединяется. Северную столицу поздравляем, конечно же. Русское радио, вам, Илья, привет. Ответный привет Светлане Аржанцевой. Пусть утро будет добрым, настроение отличным. Пусть пройдет все на позитиве. Анна, Забайкальский край. И еще, Илья, доброй ночи. Спасибо большое за эфир. Я Людмила из Уссурийска. Здравствуйте, Люда. Доброе утро, дорогие слушатели. Пусть это утро будет для вас ярким, полным радости. Желаю отличного настроения, успехов в делах и гармонии в душе. Пусть каждый день приносит только положительные эмоции и новые возможности. Наслаждайтесь своим днем и не забывайте улыбаться своим пациентам. Я желаю удачи. И я желаю всем удачи, кто слушает Русское радио, Стол заказов. Участвуйте дальше.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: долго ждать я вас не заставляю. После этой песни сообщение читаю. Русская, поздравьте с днем рождения хорошую, добрую Владиславу Адамовну. Желаю женского счастья, здоровья и благополучия. Подпись Ирина. Еще одна Ирина, а именно Иринка. Так она подписалась. Ваша Иринка. Доброе утро, Иволгинск. Люблю свою семью. Захара Шумкова, Василису и Константина. Всех с окончанием учебного года. Мы выдержали. Счастья, здоровья и везения всем. Дальше. Русское радио. Доброй ночи. Кто слушает, всем привет. Илья, вам спасибо за позитив. Алла Орлова, Приморье. Спасибо большое, Алла, Приморью. Привет. Русское радио. Огромный привет вам. Сидим сейчас на пляже в Италии. Слушаем вас и кайфуем от атмосферы и музыки. Передавайте, пожалуйста, привет от Кати, Саши, Марины, Вани, Оли и еще одного Вани. Всем отличного настроения, хороших песен и теплого летнего вечера. Ну, уже где-то ночь, где-то утро.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: песни вас согревают, наши рускородийные приветы в столе заказов и поздравления. Стол заказов веду сейчас я, Крылов Илья, наш номер 8-916-003-105-7. Присылайте сообщения скорее, оставляйте их в ВК и Одноклассниках Русского радио. Большой привет нам, нашим друзьям Оле, Вове и сыну Саше. Мы отдыхаем на озере в Австрии, слушаем Русское радио. Русские австрийцы, ребята, привет вам всем. Огромный привет дальше и поздравления, а именно будем поздравлять любимую сестру Марию Нечунаеву с последним звонком. Маша, 9 классов осталось позади, но расслабляться пока рано, впереди экзамены, еще 2 года учебы, 10 и 11 класс. Собери все силы в кулак перед экзаменами, и у тебя все получится. Кирилл, Казань. Дальше поздравляем Любовь Савину, дочь с 19-летием, желаем здоровья, счастья, успеха во всех начинаниях. Люблю безмерно тебя, твоя мама Надежда из Якутска. Всем благ, дорогие наши, и вам всего самого наилучшего.
1: Стол заказов Русского радио.

0: Люди, не забывайте, что следующий стол заказов появится на русском теперь уже днем в 14.00 по Москве. Ну, а эту программу завершаем вот какими сообщениями. Привет, Русское радио. Слушаем вас на работе. Прошу передать привет девчонкам компании «Ремикс», город Якутск. В особенности девчонкам из отдела персонала. Ждем лета, оно обязательно наступит. Алена, по-другому быть просто не может. Ждите с девчонками, так же, как и мы. Ждем лета, как соловей. Тот самый ждет, ну, уже вот соловьи поют, я слышу, когда на работу иду, соловьиные трели. Так, дальше продолжаю. Светлану Николаевну Акулову, коллегу, поздравляем с днем рождения. Счастья, здоровья, успехов, процветания. Главное, мирного неба над головой. Привет, город Россош, от коллег швейного цеха ИП Клименко. И еще Маргариту, сестру с окончанием 9 класса, мы поздравляем. Маргарита, ты большая молодец, я тобой горжусь. Максим, город Уральск.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.